0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мозжечок по-латински называется церебеллум, дословно «малый мозг». Это отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. Сегодня мозжечок. Мозжечок расположен чуть ниже затылка человека в задней части головного мозга. Если эта часть черепа повреждается, например, при падении, мы можем временно или на постоянной основе потерять координацию. Именно мозжечок позволяет нам шагать, сгибать и разгибать руки, поворачивать голову, вставать и садиться. Также он делает наши движения плавными. Если мы не можем сделать плавное движение, значит, с мозжечком что-то не то. Мозжечок есть у представителей всех классов позвоночных, в том числе у головоногих моллюсков. Например, мозжечок имеется у осьминогов. Иногда мозжечок называют мозгом в мозге из-за его строения. У мозжечка тоже есть небольшие полушария с расположенной между ними длинной и узкой соединительной частью, которая называется червь. В нашем мозге 86 миллиардов нейронов, и примерно 70 миллиардов из них находятся в мозжечке. Таким образом, он содержит большую часть всех нейронов центральной нервной системы. Объем мозжечка при этом составляет только 10% объема мозга. Мозжечок помогает человеку приспособиться к силе тяжести. У космонавтов, долгое время находящихся в невесомости, портится координация после того, как они приземляются. Мозжечок участвует в мышечной памяти. Именно он включается, когда мы учимся писать или кататься на велосипеде. Печать вслепую на клавиатуре тоже возможна благодаря работе мозжечка. Мозжечок не развит к моменту рождения ребенка и весит примерно 20 граммов. Но уже в 3 месяца масса мозжечка удваивается. В 5 месяцев увеличивается в 3 раза, а в конце 9 месяца в 4 раза. К 6 годам масса мозжечка достигает нижней границы нормы взрослого человека – 120 граммов. В это время ребенок становится ловким и умелым. Можно жить вообще без мозжечка, но такое случается крайне редко. В Китае зафиксирован случай, когда у человека с рождения нет мозжечка. Однако мозг этого человека смог координировать движение без него. Об отсутствии мозжечка человек узнал случайно, сделав МРТ. И что на первом месте? Самый крутой в мире мозжечок у пелагических акул, например, у морской лисицы. Пелагическая зона – это зона моря или океана, которая находится в толще воды. Там нет дна или, например, каких-нибудь скал. То есть пелагические рыбы не имеют какого-то понятного ориентира. Они постоянно находятся в однородной среде, как будто в невесомости. В мозжечке пелагических акул формируются борозды и извилины, как у больших полушарий мозга.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июля – Международный день дружбы. Праздник учрежден Генассамблеей ООН в 2011 году. У друзей схожие ДНК. Это доказали ученые Джеймс Фаулер из Калифорнийского университета и Николас Кристакис из Йельского. Они провели геномный анализ почти 2000 человек, и уровень генетического сходства друзей оказался в среднем, как у пятиюродных братьев или прапрадедушек. История известна удивительной случай. Дружбы. Так, на Олимпиаде 1936 года японцы Сюхэй Нисида и Суэо Оэ взяли одинаковую высоту в прыжках шестом, но одному присудили серебро, а другому бронзу. Вернувшись домой, друзья распилили медали и сплавили две новые – серебряно-бронзовые. В 2015-16 годах на весь мир прогремела история из приморского сафари-парка, где тигр Амур подружился со своей добычей – козлом Тимуром. Посмотреть на парочку съезжались тысячи людей, о них делали репортажи мировые СМИ. Звери прожили вместе 72 дня, а потом активный молодой козел стал раздражать тигра, и друзей расселили. Но их история показала, что дружба способна побороть даже законы природы.
5: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Комитет ЮНЕСКО расширил список всемирного наследия, включив в него 25 новых объектов. В этом году эксперты сделали акцент на архитектуре 20 века, которая долгое время оставалась недооцененной. Официальный статус памятника мирового значения получила модернистская застройка Ташкента. Это ансамбль из 10 комплексов, построенных в период реконструкции после землетрясения 1966 года. Международные эксперты признали уникальность эксперимента советских архитекторов, которые смогли объединить бетонные конструкции с традиционными элементами, учитывая климатические и сейсмические условия. Также в список вошел финский комплекс Aalto Works. Это 13 промышленных и жилых зданий, которые выражают человекоцентричный подход финских архитекторов. В категории мемориальных ландшафтов статус получили пляжи Нормандии, где в 1944-м происходила высадка союзных войск. На территории комплекса сохранились казематы, артиллерийские батареи, посты управления огнем, а также следы сражений. Теперь эти точки на карте защищены международным правом от любой хаотичной застройки и разрушения. В следующий раз расскажу еще о нескольких новых объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.
6: Добрый вечер. Внесение Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов не делает основанный им мессенджер Telegram автоматически запрещенным или экстремистским ресурсом. Об этом в беседе с «Известиями» заявила адвокат Екатерина Кутузова. По ее словам, действующие нормы не запрещают приобретать Telegram премиум и не предусматривают административной или уголовной ответственности за оплату подписки. Напомню, в четверг Росфинмониторинг включил Дурова в перечень террористов и экстремистов, начата процедура его объявления в международный розыск. Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Александру Риверуку, одному из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина. Через несколько дней после избиения член-корреспондент Российской академии наук скончался в больнице. Александра Риверука, которого задержали после смерти ученого, отправили в СИЗО до 26 сентября, сообщает Ядин. Свердловская область отправила в зону проведения специальной военной операции и жителям ДНР и ЛНР 14 автомобилей и более 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Помимо фонда ветераны СВО, в отправке гуманитарной помощи приняли участие правительство Свердловской области, региональное управление Федерального агентства по управлению госимуществом и неравнодушные уральцы. 30 июля партию гуманитарного груза также отправили из Екатеринбурга. Это были 3 фуры общим весом 60 тонн, пишет «Комсомольская правда». Выставка флоксов проходит в Ботаническом саду Екатеринбурга. Она работает с полудня до 20 часов, 31 июля, последний день. Цветы разместили в большой оранжерее. В экспозиции десятки сортов флоксов, а также хосты, клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее, ярмарка изделий уральских мастеров и выставка ботанической живописи. А также консультации специалистов по уходу за растениями. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствуют требованиям более 94% магистрали, пишет РИА со ссылкой на данные статистики. Второе место занял Севастополь 90%. На третьем месте Курская область 89,5%. Далее в списке Мариэл, Брянская область. Во вторую пятерку регионов с лучшими дорогами вошли Саратовская область, Мурманская, Калининградская, Удмуртия и Хакасия. В них соответствуют требованиям от 86% до 88% дорог. В целом по стране хорошими можно считать 75% дорог федерального и регионального значения. Доллар 79.36, евро 90.21.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: Пока автоконцерны инвестируют в электрический транспорт, дилеры по всему миру пытаются этот процесс притормозить. Причина сугубо экономическая. Электромобили требуют гораздо меньше техобслуживания, лишая автоцентры их основного источника дохода. По данным британских отраслевых экспертов, маржа автосалонов от прямой продажи машин минимальна. Основную прибыль генерирует послепродажный сервис – до 44% чистой прибыли, а наценка на работы ПТО превышает 70%. В электрокарах объем сервисных работ кардинально кардинально ниже. Там нет моторного масла, сложной многоступенчатой трансмиссии. А тормозные колодки служат в 3 раза дольше. Для России это тоже становится актуальным, ведь доля электромобилей и гибридов на нашем рынке стремительно растет. Чтобы компенсировать потери, автоцентры вынуждены активнее зарабатывать на сопутствующих услугах. Эксперты ожидают появления в регламентах ТО необязательных процедур, от частой проверки охлаждающей жидкости батареи до платной диагностики софта. В Британии уже шутят, что скоро дилеры начнут брать деньги за перезагрузку компьютера и удаление лишних файлов из корзины. Так что экономия на топливе обернется необходимостью детально изучать заказ наряды на сервисе.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июля 1933 года родился французский композитор Поль де Синевиль. Его мелодии прославили знаменитого музыканта Ричарда Клейдермана, а ключевым хитом в их тандеме стала «Баллада для Аделины». Поль де Синевиль был журналистом в газете и телепродюсером, а первую песню написал в 1962-м. По слухам, он не знал ноты и не умел играть на инструменте, а свои мелодии напевал на магнитофон. Потом приглашал музыкантов, и те превращали напевы в готовые аранжировки. В 68-м де Синевиль познакомился с певцом и композитором Оливье Туссеном. Они стали сочинять вместе и очень плодотворно. Их песни пели звезды французской эстрады, в том числе Мирей Матье и Далида. Существует путаница с авторством. Мелодию Поля де Синевиля «Брак по любви» часто приписывают Фредерику Шопену, а «Балладу для Аделины» Ричарду Клейдерману.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В этом году ЮНЕСКО заметно расширило географию всемирного наследия за счет Азии. Так, в перечень внесен древний комплекс Сарнатх в Индии. Именно здесь, по преданию, 2500 лет назад Будда произнес свою самую первую проповедь. Международную защиту получила и легендарная горная крепость Аламут в Иране. В XI веке эта неприступная цитадель была столицей тайного ордена исмаилитов. Особый статус присвоили огромным подземным гробницам сюннузской знати в Монголии, которые перевернули представление ученых об инженерии древних кочевников. А по соседству, в Казахстане, отмечены уникальные скальные мечети полуострова Мангистау, подземные суфийские храмы, высеченные внутри белоснежных известняковых каньонов. Также под охрану взяты старинный центр производства фарфора в китайском Дзиндайджэне и золотая пагода Вад Пхрамахатхат в Таиланде. Восток по-прежнему умеет удивлять и хранить секреты вдали от шумных мегаполисов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: В России зарегистрировано более 4 миллионов праворульных машин. Это примерно 8% от всего автопарка. И, как ни странно, это исторический максимум. Конечно, география неравномерна. В Приморском крае правых рулей большинство. В Сибири каждый четвертый. На Урале доля снижается до 5%. А в Поволжье составляет скромный 1%. Абсолютным лидером популярности остается Toyota Corolla. За ней следуют Honda Fit и Toyota Vitz. Государство не раз пыталось ограничить правый руль заградительными пошлинами и обязательной установкой ГЛОНАСС. К чему это привело? Рынок адаптировался, а ситуация последних лет лишь подстегнула спрос. Отсюда и свежий инфоповод. Правительство поручило профильным ведомствам до 2028-го провести глубокое исследование рисков правого руля на дорогах России. В Минтрансе сразу подчеркнули. Речь идет исключительно об аналитике, а не о подготовке запретов. Что впереди? Большинство экспертов уверены, лишить регистрации несколько миллионов машин невозможно. Максимум, к чему приведет анализ, точные изменения в автошколах или новые правила сертификации при ввозе. Паниковать владельцам праворульных авто, пожалуй, не стоит.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 20, днем до плюс 26. На Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Центр избирком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, сообщает РИА. Выборы пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, высших должностных лиц регионов, депутатов региональных заксобраний и органов местного самоуправления. На выборах планируется открыть избирательные участки более чем в 150 странах мира, всего за границей. Задействуют свыше 300 участков. Администрация Екатеринбурга разработала проект нового, более жесткого договора с операторами аренды электросамокатов. Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное», со следующего года операторы кикшеринга смогут заключать договор на бесплатное пользование муниципальными парковками при условии соблюдения ряда обязательных требований. Это прежде всего авторизация пользователей через госуслуги, тестирование на знание правил дорожного движения, передача данных о поездках властям города, ограничение скорости до 25 км в час и так далее. За нарушение грозит сокращение парка самокатов и прекращение доступа к парковкам, сообщает «Новый день». В Верхней Пышме толпа неадекватных подростков напала с ножом на 17-летнего Влада. Все произошло в ночь с 28 на 29 июля. Школьник чудом остался жив. Об этом Е1 рассказала его мама Ольга. Влад вместе с другом расходились по домам. Внезапно к ним пристали неадекватные подростки, начали оскорблять, угрожать. Вскоре самый высокий из них достал нож. Сначала замахнулся, чтобы напугать, а потом ударил Влада в грудь. Его повалили и начали избивать. Друг пострадал. Позвал на помощь взрослых, хулиганы разбежались. 19-летнего нападавшего с ножом уже задержали, пишет Е1. На Урале продлен запрет на движение грузовиков по федеральным трассам из-за жары. Ограничение распространяется на машины, у которых масса или нагрузка на ось превышают установленные нормы. Такая мера необходима, чтобы сохранить дорожное покрытие. Грузовикам запретили ездить с 10 утра до 10 вечера по трассам Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей. В Свердловской области температура воздуха заметно снизится 1 августа, в субботу днем по области плюс 21-26, сообщает «Комсомольская правда». Парусиновые кеды из 90-х вернулись в моду. Как сообщается на сайте журнала Vogue, речь идет о белых парусиновых кедах с узким силуэтом, которые в прошлом были фаворитами американской актрисы Дженнифер Энистон и других знаменитостей. Они появились в начале 20 века как обувь для тенниса. Сейчас они снова популярны. По словам стилистов, такую обувь можно сочетать как с повседневными вещами, например, с джинсами, джемперами, так и с праздничными предметами гардероба, в том числе яркими платьями и юбками. Доллар 79.36, евро 90.21.
2: Реклама.

0: центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, дождь и, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду и плюс 24-26.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. Хорошей пятницы. Сегодня 31 июля. Сегодня и финал недели, и завершается второй летний месяц. Но в запасе у нас еще есть целый август. Сегодня днем будет до плюс 26, в центре Екатеринбурга плюс 20, и сегодня с утра на улице ощутимо свежо. Минут через пять узнаем, что хорошего на сегодня обещают астрологи. Будет гороскоп на радиосе.
1: Реклама.
2: Новое-новое, это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: свидание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Латинка. Вход свободный. Водный. Не пропустите. 0+.
6: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
7: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «СКМ Библиотечная». Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
8: Сегодня в Кировском. Бисквит «Барни» в ассортименте 99,99 за 150 граммов при покупке от двух штук. Пломбир «Кировский» 44,99 за 70 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской и на проезжей от Губахинской до Укромного переулка. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
10: Радио ИСИ 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.17 в центре Екатеринбурга плюс 20, днем до плюс 26. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день удачных разговоров и приятных встреч. Можно рассчитывать на решение многих насущных вопросов просто во время общения. Тельцы, избегайте важных заявлений и принятия окончательных решений. Вы можете вскоре изменить свое мнение. Близнецы, общение с начальством значительно упростится. Вам станет легче обсуждать острые и деликатные вопросы. Раки, в целом день гармоничный, но идеального баланса не ждите. Возможны неприятные моменты в обсуждении дальнейших планов. Львы, заданные границы и тон общения позволят избежать ненужных осложнений с партнерами и начальством. Соблюдайте правила диалога. Девы, уступки стоит совершать только в разумных пределах. Вам могут сесть на шею. Весы, не переступайте черту в спорах и требованиях. Хорошие отношения дорого стоят. Скорпионы, вам будет выгоднее быть дипломатом, чем захватчиком. Уважайте интересы близких, коллег и деловых партнеров. Стрельцы, день восстановления утраченной гармонии. Вы получите максимальную дозу подходящего лично вам эстетического удовольствия. Козероги, придется вернуться к разговору, который вы не смогли или не захотели закончить раньше. Это день закрытия болезненных тем. Водолеи, хороший день для заключения окончательных договоренностей. Следите за тем, чтобы никто не был обделен. Рыбы, чем больше вы готовы к обмену временем, идеями или энергией, тем быстрее вы получите то, что вам нужно.
0: Минут через пять на Радио Си поговорим про новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» с Мэттом Дэймоном. А самое главное, поговорим про каскадерку, каскадершу, в общем, женщину-каскадера, которая заменяет местами Мэтта Дэймона. Об этом минут через пять на Радио Си.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. На часах 7.22 в центре Екатеринбурга плюс 20. А сейчас на Радио Эсси с нами Катя Григорьева и женщина-каскадер, заменяющая Мэтта Дэймона.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка слышали о масштабной экранизации «Одиссеи» от Кристофера Нолана с Мэттом Дэймоном в главной роли. Фильм хвалят за эпический размах, но в кулуарах часто обсуждают каскадера Дэвин Далтон. Ее рост всего 135 сантиметров, и именно эта миниатюрная 34-летняя канадка дублировала Мэтта Дэймона в самых жестких экшн-сценах. Зачем понадобилась женщина-дублер с такой разницей в росте? Дело в том, что Нолан принципиально отказался от компьютерной графики там, где это возможно, в пользу классической магии кино и приема принудительной перспективы. По сюжету герои сталкиваются с великанами-людоедами. Чтобы на экране они выглядели по-настоящему пугающе, их изображали каскадеры ростом за 2 метра, а команду «Одиссея» превратили в малышей. Сама Дэвин Далтон признается, что эта роль потребовала от нее прыгнуть выше головы и стать настоящим гением в плане боевой подготовки и выносливости. Работа в шотландских лесах была изнурительной, но физическая форма девушки поразила всю съемочную группу. Мэтт Дэймон заявил, что у Дэвин лучшие бицепсы, которые он видел в жизни. И в некоторых кадрах напряженные, мускулистые руки Одиссея крупным планом – это на 100% руки женщины-каскадера. К слову, именно Дэвин стоит спиной к зрителю на знаменитом промо-постере фильма, где герой спасается бегством от гигантов. Дэвин Далтон начинала свою карьеру в Голливуде с того, что через датчики движения оживляла обезьяну Корнелию в культовой франшизе «Восстание планеты обезьян». Дэвин надеется, что такой внезапный интерес к ее персоне поможет сдвинуть с мертвой точки давний спор в киноиндустрии, и каскадерам наконец-то начнут вручать премию «Оскар».
0: По сути дела, они ведь тоже актеры. Актеры трюкового кино. Радио Эсси с вами. Доброе утро и хорошей пятницы.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
5: Оглянуться не успеешь.

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Чокопай матча 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
4: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Радіо Сі «Золотые хіти». Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре плюс 20, а днем до плюс 26. Сегодня будет не так жарко, как было вчера. Сейчас на Радіо Сі новости. Елена Піпія.
1: Доброе утро. Правительство продлило запрет на экспорт бензина. Ограничения будут действовать с 1 августа 2026 года до конца января 2027, сообщила пресс-служба Кабмина. Суд арестовал Александра Риверука, обвиняемого в избиении академика РАН Никиты Зезина, который через 2 недели после избиения скончался в больнице. Риверук отправлен в СИЗО до 26 сентября, сообщает портал 66.ru. В Екатеринбурге открылся Центр психолого-психотерапевтической помощи, куда могут обращаться участники СВО и их семьи. Центр работает на базе областной клинической психиатрической больницы, сообщает Е1. Знаменитый голливудский актер Бен Аффлек стал победителем телешоу «Кто хочет стать миллионером» на телеканале ABC. Он выиграл $1 миллион и пообещал отправить выигрыш на благотворительность. Елена Пипия, Радио Си.
0: А сейчас о погоде. На Радио Си спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачно с прояснениями. Дождь и гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду и плюс 24-26. В Новоуральске и в Первоуральске тоже плюс 24-26. В Краснотурьинске плюс 22-24. В Нижнем Тагиле плюс 25-27.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро,

0: Радиосе с вами. Доброе утро. На часах 7:39 в центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня 31 июля отмечается день необычных музыкальных инструментов. И уже минут через 5 на Радиосе у нас будет редкая возможность услышать тот самый венский оркестр, который делает музыкальные инструменты из овощей. Инструменты одноразовые, после концерта из них получается суп.
1: Реклама.

0: Автовек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
2: Акция действует до 31 июля.
3: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
6: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
7: Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое. 449,99 за килограмм. Сметана классическая. Полевское. 119,99 за 500 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК. Автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшая пробка на Норильской от железнодорожного переезда до проезжей. На Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. На Серафим Дерябиной от Грузовской до Шумяна. На Халтурина от Технической до Полихинской. И на Патриса Лумумба Зенитчиков от Военной до Палисадной. Самые загруженные магистрали Белинского в сторону Ботаники, Ленина в обе стороны.
9: Реклама.
10: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
11: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
12: Радио «Си», 103,7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 7:46 в центре Екатеринбурга плюс 20, днем до плюс 26. Возможны и дождь, и гроза. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 июля – день необычных музыкальных инструментов. Одним из самых древних музыкальных инструментов, ныне существующих, считается флейта. Так, в 2008 году в Германии нашли конструкцию, созданную из костей птицы и бивня мамонта, которой примерно 35 тысяч лет. В конце 20 века в Австрии появился венский овощной оркестр. Его музыканты играют на инструментах, которые делают из свежих овощей прямо перед концертом. Вырезают, сверлят и комбинируют овощи. Например, из моркови делают флейты, из огурцов – саксофоны, из тыквы – барабаны, а лук-порей идет на скрипке. Во время выступления, чтобы обогатить звучание, добавляют и другие звуки – работающих миксеров, соковыжималок и терок, а из луковой шелухи создают шум ливня. Музыка венского овощного оркестра не только звучит, но еще и интересно выглядит и ароматно пахнет. Инструменты одноразовые, после концерта повар оркестра варит из них суп, а музыканты угощают им зрителей.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский».

Радио «Си» «Золотые хиты». В Екатеринбурге без 5,8, в центре плюс 21. Детей перестанут вписывать в загранпаспорта родителей с 27 года, с января. Об этом на Радио «Си» в новостях через 5 минут. А после новостей на Радио «Си» «Вкусная игра». Телефон 235-103,7 вам пригодится. А сейчас музыка, понятная без слов, на Радио «Си». Мелодия из сериала «Твин Пикс».

0: Радио СИ 103,7 FM. 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 21, днем до плюс 26. На радио СИ новости. И Елена Пипи, спонсор выпуска ООО СЗ. Проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Доброе утро. Президент США Дональд Трамп заявил, что его внимание сосредоточено на прекращении украинского конфликта и подтвердил, что два его спецпосланника Джаред Кушнер и Стив Уитков в ближайшие дни впервые посетят Киев. Об этом сообщает Financial Times. Трамп также сказал, что не уверен в том, предоставит ли Вашингтон Украине лицензию на производство ракет «Патриот». «Мы хотим, чтобы война Украины и России завершилась. Мы заинтересованы не в ракетах, мы заинтересованы в мире», сказал Трамп. Свердловская область отправила в зону проведения специальной военной операции и жителям ДНР и ЛНР 14 автомобилей и более 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Помимо фонда ветераны СВО, в отправке гуманитарной помощи приняли участие правительство Свердловской области, региональное управление Федерального агентства по управлению госимуществом и неравнодушные уральцы. 30 июля партию гуманитарного груза также отправили из Екатеринбурга. Это были три фуры общим весом 60 тонн, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге двое подростков на электросамокате сбили 77-летнюю женщину на тротуаре. Удар был такой силы, что пенсионерка потеряла сознание. Прибывшая скорая забрала ее с множественными травмами. У пострадавшей перелом кисти, разорванная губа, сотрясение. Это только первичный диагноз. Пострадавшей потребовалось две операции. Она до сих пор в больнице. Дочь женщины уже написала заявление в полицию. ГАИ проводит проверку. Мэр Кушвы, над которой месяц назад пронесся смерч, ушел в отставку. Глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин принял решение покинуть пост по собственному желанию. Слепухин руководил округом с 2013 года. Напомню, мощный ураган прошел по Кушве и ее окрестностям вечером 22 июня. Стихия повредила более 130 домов, 25 автомобилей. Губернатор Денис Паслер пообещал, что жилье кушвинцев будет восстанавливаться за счет бюджета. Напомню, за последние две недели в отставку ушли еще два мэра. Глава Первоуральска Игорь Кабец и глава Невьянска Александр Берчук. Детей перестанут вписывать в загранпаспорта родителей. Изменения начнут действовать со следующего года в связи с принятым федеральным законом. Он отменил госпошлину за внесение записей о детях. Также, по данным МВД, в последнее время европейские страны отказывали во въезде несовершеннолетним россиянам, у которых не было собственного загранпаспорта, даже если они были вписаны в документ родителей. Ранее выданные паспорта с отметками о детях действительны до окончания их срока действия. Доллар 79,86, евро 90,88.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте nash.com.rf.
0: В центре Екатеринбурга плюс 21, на улице пока еще свежо, что для последней недели редкость. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождь и гроза, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду и плюс 24-26.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца, Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня 31 июля. В центре города плюс 21. Минут через 10 на Радио Си узнаем, чего лучше не делать, чтобы избежать деменции. Также мы поиграем в день рождения каждый день. А сейчас на Радио Си начинается «Вкусная игра». У нас кулинарная загадка. Кто ее разгадает, получит промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Я назову несколько ингредиентов, а вам нужно понять, какое блюдо с этими ингредиентами мы сегодня загадали. Кто первым догадается и дозвонится, и верно ответит, получит вкусный приз. Напомню, телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103-7. И вот первая порция ингредиентов. Картофель, морковь, яйца и зелень, лук, укроп. Какое блюдо мы загадали? Кто догадался? Звоните 235-103-7.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
7: Оглянуться не успею.

0: по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Сегодня в Кировском. Колбаса филейная. Деликайзер. 89,99 за 300 граммов. Майонез «Провансаль» «Ежика». 99,99 за 400 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: На радио «Си» о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшая пробка на проезжей от Губахинской до Укромного переулка. Егоршинский подход и Шевская загружены от улицы отдыха до промышленного проезда. На Халтурина пробка от Технической до Полихинской. На Патриса Лумумбы и Зенитчиков от Военной до Палисадной. И на Второй Новосибирской от Умельцев до Палисадной. Самые загруженные магистрали – Репина из центра, Ленина в сторону УПИ.
4: Радио «Си» 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.12 у нас проходит вкусная игра. И уже прозвучали такие ингредиенты, как картофель, морковь, яйца и зелень, лук, укроп. Что же получается из этих ингредиентов? Кому достанется промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Ну, это может быть банально, но это либо окрошка, либо оливье.
0: Либо окрошка, ну это, в принципе, да, вот оливье похоже чем-то на окрошку. Но пока нет, не про это речь.
1: Эх, жаль.
0: Чуть-чуть не угадали. Спасибо.
1: Может, палат столичный?
0: Нет, не столичный.
1: Нет. Жаль.
0: Еще думаете, спасибо.
1: Спасибо.
0: Отличное начало, кстати. Радио Си, алло.
2: Добрый день.
0: Добрый.
2: Доброе утро, вернее.
0: Да, доброе. Что скажете?
2: В смысле, ответ можно называть?
0: Ну, конечно.
2: Который я думаю.
0: Да, что думаете?
2: Я думаю, что это салат оливье, ну или зимний по-нашему.
0: Угу, зимний. Ну, летом загадываем зимний, возможно, но нет.
2: Ну, окрошка тогда.
0: И не окрошка тоже.
2: Не окрошка, да. Ну, ничего страшного.
0: Ладно, набирайте еще.
2: Интересно стало, да, все, жду.
0: Все, ждите, хорошо.
2: До свидания.
0: Давайте добавим еще ингредиентов. Куриное филе. Маринованные опята, можно и шампиньоны, твердый сыр и майонез. Вот по желанию можно добавить еще маринованные огурцы, соль и перец по вкусу, конечно же. Ну что, догадались? Жду вашей версии и готов вручить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Си 235-103.7.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 8 часов и 18 минут в Екатеринбурге. На Радио Си продолжается вкусная игра. У нас есть разные ингредиенты, из которых нужно составить блюдо, точнее догадаться, какое же блюдо мы сегодня загадали. Для начала называли картофель, морковь, яйца и зелень, лук, укроп, а еще добавили куриное филе, маринованные опята, твердый сыр и майонез. Еще по желанию можно добавить в маринованные огурчики, соль и перец по вкусу. Телефон Радио Си 235-103.7. Радио Си, алло.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Попробую угадать. Может быть, это салат «Полянка»?
0: «Полянка»? А как догадались? По какому ингредиенту?
1: По маринованным опятам.
0: Я так и думал, что вот скажу маринованные грибы, и сразу догадаетесь. Как вас зовут?
1: Анна.
0: Аня, действительно, речь про салат «Полянка» сегодня.
1: Ура.
0: Вы сами готовите салат «Полянка» или заказываете?
1: Сама готовлю.
0: Сами готовите. Получается. Как часто, кстати, готовите?
1: Редко. Правда, редко.
0: На какие-то события, да, видимо?
1: Да, только по случаю.
0: Аня, я вас поздравляю. Сегодня прекрасный случай радоваться громко. Сегодня у вас выигрыш во вкусной игре на Радио Си. Вы получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов.
1: Здорово. Ура.
0: Вы можете попробовать, кстати, заказать, собственно, полянку внеурочно и любые любимые блюда.
1: Да, скажу обязательно.
0: Ну а спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Вкусная игра на Радио Си еще обязательно будет в понедельник после выходных. А через 3 минуты играем в день рождения каждый день.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 8:24 в центре города, плюс 22 градуса. На Радио Си начинается игра. День рождения. Каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на спектакль-концерт «Мьюзик Холл» для лиц старше 12 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 12 августа. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 12 августа. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по профилактике когнитивных нарушений и деменции. По оценке ученых, до 45% риска связано с факторами, на которые можно повлиять. Это курение, алкоголь, социальная изоляция, недостаток физической активности, загрязнение воздуха, высокое давление и диабет. ВОЗ советует придерживаться здорового питания, контролировать давление, уровень сахара и холестерина, сохранять социальные контакты и заниматься упражнениями, стимулирующими работу мозга. Людям со снижением слуха могут быть рекомендованы слуховые аппараты. При этом организация не рекомендует принимать витамины В и Е, омега-3, поливитамины и минеральные комплексы, если у человека не выявлен соответствующий дефицит. По данным ВОЗ, доказательств пользы таких добавок недостаточно, а возможные нежелательные эффекты могут превышать потенциальный результат. Главный вывод ученых вдохновляет. Наше здоровье почти наполовину зависит от наших собственных решений. Вместо покупки дорогих добавок стоит больше двигаться, открывать для себя новые хобби и сохранять теплое общение с друзьями. Все в наших руках.
0: И более того, все очень и очень доступно. В игре «День рождения каждый день» на Радио Си выпало сегодня 12 августа, и мы сейчас в игру добавляем две соседних даты. Если вы родились 11, 12 или 13 августа, набирайте прямо сейчас 235-103.7. В Екатеринбурге 8:26. В центре города плюс 22, сегодня днем до плюс 26. Радио Си с вами, доброе утро и хорошей пятницы!

0: Мы едем с дачи. Как услышал, жена сразу, жене говорил, включите номер радио.
1: А вы с дачи, да?
0: Да, да. Вот последний день и в отпуск.
1: В смысле, вы на дачу как на работу ездите, а потом в отпуск?
0: Да.
1: В каком-то смысле как на работу. А в отпуск куда? Тоже на дачу?
0: В отпуск, да. Вот на дачу поедем.
1: И снова на дачу.
0: Уже ездили, отдыхали там год, поэтому на море, поэтому сейчас на дачу.
1: Нужно сделать то, что пропустили, отдыхая на море. Понимаю вас.
0: Да.
1: Миша, а еще у вас есть сегодня повод для радости. Сегодня у вас еще один день рождения. Можете смело его отмечать. Без подарка вы от Радио Си не уйдете. Получаете пару билетов на спектакль-концерт «Мьюзик Холл». Поздравляю вас.
0: Спасибо большое, Радио Си.
1: И еще немного информации на правах рекламы. Вас ждет музыкальное путешествие по 17 мировым мюзиклам. Чикаго, Кабаре, Кошки и Нотр-Дам-де-Пари. Все вокальные партии исполняются на языке оригинала, создавая атмосферу бродвейского шоу. Спектакль пройдет 14 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 12 лет.
2: Ура! Ура!
3: Спасибо огромное, Радио Си, спасибо.
4: День рождения каждый день.
5: На 103.7 FM.
1: В день рождения каждый день на Радио Си играем мы каждое буднее утро, так что после выходных в понедельник снова будем определять играющую дату. А сейчас на Радио Си новости Елена Пипия.
6: Доброе утро. Центризбирком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Избирательные участки откроют в более чем 150 странах мира. Мощный ветер устроил погром на сибирском кладбище в Екатеринбурге. Старые деревья повалило прямо на памятники. По предварительным данным, повреждения получили сразу несколько захоронений, сообщает Е1. Екатеринбург в этом году впервые отметит День города не в третью, а в первую субботу августа. 1 августа в Екатеринбурге пройдет более 20 праздничных мероприятий. Основными площадками помимо исторического сквера станут парк Маяковского и квартал Архангела Михаила. Сборные России по хоккею не допустили до чемпионатов мира 2027 года. Решение Международной Федерации касается взрослых, молодежных и юниорских команд, как мужских, так и женских. Елена Пипия, Радио Си.
1: А сейчас о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Хладокомбинат номер 3». Мороженое «Вечерний Екатеринбург». В центре города плюс 22 градуса. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождь и гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду и плюс 24-26. В Полевском плюс 22-24. В Асбесте в Каменске-Уральском плюс 21-23.
4: Реклама.
7: Я в магазине. Тебе что-то взять?
8: Вечерний Екатеринбург.
7: Может, что-то новое?
8: Нет, Вечерний Екатеринбург.
7: А, знаю. Возьму мороженое Вечерний Екатеринбург, но новое.
9: Нежный ванильный пломбир из натурального молока, хрустящий вафельный стаканчик и шоколадный топпинг внутри.
8: Вечерний Екатеринбург в вафельном стаканчике – мое новое любимое мороженое от хладокомбината номер 3. Ищите в продуктовых магазинах. Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.
10: Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере «Макс».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Хорошей пятницы. Сегодня 31 июля. Завершается июль. И уже завтра начнется еще один летний месяц. В Эхтемурге без 29. В центре города плюс 22 градуса. Минут через 5 на Радио Си узнаем, когда впервые появился знаменитый лев на заставке перед кино, перед голливудскими фильмами. Это Метро Голдвин Майер. Когда этот лев еще не рычал и когда он поменялся на цифрового двойника, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: Уэстеда Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Бушидо 100 граммов. 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
6: 1 августа в день города традиционный фестиваль цветов. В этом году пройдет в Ботаническом саду на улице 8 марта 202А. С 10 до 16.00 вас ждет ботанический калейдоскоп цветов и саженцев от питомников и садоводов. Приходите и погрузитесь в праздник красоты и цветочного изобилия. 6+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер ГАК, автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Малышева от Репина до Сака и Ванцетти. На Егоршинском подходе Ишевской от улицы Отдыха до промышленного проезда. На Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. И на Патриса Лумумба Зенитчиков от Военной до Палисадной. Самые загруженные магистрали — Малышева в сторону ЖБИ, Восточная в сторону ЖД вокзала, Космонавтов в центр.
1: Реклама.
5: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
4: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
1: Радио «Си». 103.7 FM.
7: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: утекай. Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15.09, в центре плюс 22. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 июля 1924 года на заставке киностудии «Метро Голден Майер» впервые появился знаменитый лев. Его показали перед фильмом «Тот, кто получает пощечины». Самец по кличке Слэц не рычал, а просто поворачивал голову. Ведь кино было немым. А вот 31 июля 1928 года на заставке появился уже рычащий лев. Преемник Слэца – самец Джеки. Студия стала снимать звуковое кино. Первая лента со звуком называлась «Белые тени южных морей». Интересно, что львиный рык на заставке звучал дольше, чем весь текст фильма, в котором зрители услышали только одно слово «Привет». Джеки был кинозвездой, и его возили по разным городам на поездах и на самолетах. В 27-м самолет упал из-за перегрузки в пустыне Аризоны, но пилот Мартин Дженсен и зверь чудом выжили. Летчик набросал в клетку сэндвичи, оставил льву молоко и воду и пошел пешком за помощью. Когда он добрался до телефона и позвонил на студию, первым вопросом был «Что со львом?». После этой истории Джеки получил новую кличку «Счастливчик Лео». В разное время в заставках «Метро Голден Майер» снималось семеро разных львов, а с 2022 года живого хищника заменил цифровой двойник.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты. В Екатеринбурге без 5,9. В центре города плюс 22 градуса. Российские хоккеисты пропустят чемпионат мира 2027. Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. Ну а с 9 до 10 на Радио Си после новостей будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка понятная без слов на Радио Си.
1: Реклама. В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
3: В «Монетке» качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Мария». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Мария». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
5: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания. С днем города! Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
6: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге в центре плюс 22. На Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Злата Печка».
1: Доброе утро. Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие, бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Режим угрозы беспилотников также объявлен в соседних регионах Челябинской области, Башкортостане, Пермском крае. Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции. Как передает РИА, об этом заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он в четверг принял участие в работе молодежного форума «Гвардейск» в Тверской области и напутствовал там молодогвардейцев-добровольцев СВО перед отправкой на передовую. Медведев подчеркнул, что решение об участии в спецоперации принимается непросто, несет риски, но подчеркивает настоящую любовь к родине. Единственное, что я хотел бы вам сказать, берегите себя, нам нужна победа, но не любой ценой, подчеркнул Медведев. В Верхней Пышме задержали подозреваемого в нападении с ножом на подростка. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Александр Шульга. По версии следствия, вечером 29 июля во дворе дома на улице Машиностроителей подозреваемый из хулиганских побуждений нанес ранее незнакомому подростку несколько ударов бытовым ножом. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, задержанный воспитывается в неполной семье, состоит на учете в медучреждении. Это не первый его криминальный эпизод. В Екатеринбурге готовят проект развития исторического сквера. Там появятся новые арт-объекты, зоны для отдыха и спорта, системы архитектурной подсветки. Центральным элементом проекта может стать иммерсивное светомузыкальное шоу с использованием фонтана, художественной подсветки, исторических зданий и голосового сопровождения. Шоу будет состоять из трех актов, будет посвящено истории Екатеринбурга. Представление расскажет об этапах развития города с 18 до 20 веков. Пока проект на этапе разработки, в следующем году состоятся публичные слушания, пишет «Комсомолка». Российские хоккеисты пропустят чемпионат мира следующего года. Международная федерация хоккея не допустила до турнира все сборные России. Решение касается взрослых, молодежных, юниорских команд, как мужских, так и женских. Ограничения в отношении российских хоккеистов действуют с 2022 года. В федерации заявили, что продлили запрет из-за сохраняющихся вопросов безопасности и спортивной честности. Доллар 79,86, евро 90,88.
2: Реклама.
3: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
2: Чего?
3: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
2: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Злата Печка».
3: Потому что лето слишком короткое.
2: А хорошие вечера хочется запомнить.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, дождь и гроза, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду и плюс 24-26.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня 31 июля, завершается и рабочая неделя, и июль. А значит, у нас еще один летний месяц в запасе. Минут через пять на Радио Си гороскоп на сегодняшнюю пятницу. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Разыграем сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой. А вопрос сегодня вот такой. У каждого пятого, кто часто готовит дома, есть предпочтение в этом. Из нескольких вариантов они обычно выбирают один и тот же. О чем речь? Как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7. У каждого пятого, кто часто готовит дома, есть предпочтение и в этом. Из нескольких вариантов они обычно выбирают один и тот же. О чем речь? Можно уже отвечать. Телефон Радио Си 235-103.7. А сейчас посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. По данным сервиса Яндекс.Карты, 3 балла. Пробка на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев, на Халтурина от Технической до Полихинской, на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Ну а самые загруженные магистрали — Космонавтов в центр, Челюскинцев в сторону ЖД вокзала, Ленина в сторону УПИ.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9 часов и 12 минут в Екатеринбурге. На Радио Си мы разгадываем невероятный вопрос. Вопрос такой. У каждого пятого, кто часто готовит дома, есть предпочтение и в этом. Из нескольких вариантов они обычно выбирают один и тот же. О чем речь, как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103-7. Что придумали?
1: Я думаю, это, наверное, готовит суп.
0: Предпочтение, в смысле, блюда?
1: Супам, да, блюда.
0: Угу. Хорошо, пусть будет как вариант, пока нет далеко.
1: Угу.
0: Спасибо. Хорошо. Речь не про предпочтение в еде, хотя наверняка у кого-то есть и предпочтение в еде. Радио Си, алло.
2: Ой, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: А вот уточнить хотели, это не является, не относится к готовке именно, к процессу?
0: Ну, смотря что имеете в виду, какой вариант у вас? У нас вот вопрос вполне конкретный. Из нескольких вариантов они обычно выбирают один и тот же. Вот про что мы сегодня говорим?
2: Может быть, какая-то кухня определенная, ну, я имею в виду, к стране к какой относится?
0: А, ну, в смысле, там, средиземноморская, да, азиатская, да, да, или что-то да. такое. Нет, не про кухню говорим, не про еду, ну, вот как таковую.
2: Может, доставка как еды.
0: И не доставка тоже.
2: Нет.
0: Радио Си, алло.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте, что скажете?
3: Паприка. Что? Красная паприка.
0: Предпочитают паприку добавлять, да?
3: Да.
0: Ага. Ну, давайте так, это не связано с самими блюдами, которые мы готовим. Ну, речь про тех людей, кто часто готовит дома, именно готовит дома. 235-103-7, телефон Радио Си, звоните. А сейчас на Радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Овен, день удачных разговоров и приятных встреч. Можно рассчитывать на решение многих насущных вопросов просто во время общения. Тельцы, избегайте важных заявлений и принятия окончательных решений. Вы можете вскоре изменить свое мнение. Близнецы, общение с начальством значительно упростится. Вам станет легче обсуждать острые и деликатные вопросы. Раки, в целом день гармоничный, но идеального баланса не ждите. Возможны неприятные моменты в обсуждении дальнейших планов. Львы, заданные границы и тон общения позволят избежать ненужных осложнений с партнерами и начальством. Соблюдайте правила диалога. Девы, уступки стоит совершать только в разумных пределах. Вам могут сесть на шею. Весы, не переступайте черту в спорах и требованиях. Хорошие отношения дорого стоят. Скорпионы, вам будет выгоднее быть дипломатом, чем захватчиком. Уважайте интересы близких, коллег и деловых партнеров. Стрельцы, день восстановления утраченной гармонии. Вы получите максимальную дозу подходящего лично вам эстетического удовольствия. Козероги, придется вернуться к разговору, который вы не смогли или не захотели закончить раньше. Это день закрытия болезненных тем. Водолеи, хороший день для заключения окончательных договоренностей. Следите за тем, чтобы никто не был обделен. Рыбы, чем больше вы готовы к обмену временем, идеями или энергией, тем быстрее вы получите то, что вам нужно.
0: Минут через пять на Радио Си поговорим про новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» и про женщину-каскадера, которая заменяет в некоторых сценах Мэтта Дэймона. Даже об этом минут через пять на Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9:18 на Радио Си разгадываем невероятный вопрос. У каждого пятого, кто часто готовит дома, есть предпочтение и в этом. Из нескольких вариантов они обычно выбирают один и тот же. О чем речь? Телефон Радио Си 235-103.7. Что придумали?
1: Я думаю, что это, вот если человек, допустим, то, что умеет лучше всех готовить, это, допустим, ну, макароны самое простое, и мне кажется, каждый умеет готовить.
0: Но мы не про умение готовить, а про что-то, что выбирает каждый пятый очень часто. Вот если готовит дома...
1: Ну, это конкретное блюдо или...
0: Вот, нет, я уже дал подсказку, что это с блюдами, с едой не связано.
1: Ну, тогда не знаю.
0: Еще думаем. Спасибо. Радио Си, алло.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, это доставка готовой еды?
0: Не, мы говорим про людей, которые часто готовят дома. И у каждого пятого есть предпочтение и в этом тоже. Еще думаем, спасибо. Радио Си, алло.
3: Да, добрый день. Добрый. Вот, может быть, это по поводу приготовления, как блюдо, пару, допустим, и тому подобное.
0: Ну да, есть вот разные варианты готовки, например, да, вы говорите, например, на пару. Хорошее предположение, но пока нет. Вот больше как-то это с готовкой связано, действительно. Но не с вариантом приготовления. Нужно всего-то повнимательнее посмотреть на тех, кто любит часто готовить дома, и дать правильный ответ. 235-103-7, телефон Радио Си. Вот что же выбирают из нескольких вариантов? Один и тот же. Продолжаем отвечать на невероятный вопрос. Звоните 235-103-7. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Вы наверняка слышали о масштабной экранизации «Одиссеи» от Кристофера Нолана с Мэттом Дэймоном в главной роли. Фильм хвалят за эпический размах, но в кулуарах часто обсуждают каскадера Дэвин Далтон. Ее рост всего 135 сантиметров, и именно эта миниатюрная 34-летняя канадка дублировала Мэтта Дэймона в самых жестких экшн-сценах. Зачем понадобилась женщина-дублер с такой разницей в росте? Дело в том, что Нолан принципиально отказался от компьютерной графики там, где это возможно, в пользу классической магии кино и приема принудительной перспективы. По сюжету герои сталкиваются с великанами-людоедами. Чтобы на экране они выглядели по-настоящему пугающе, их изображали каскадеры ростом за 2 метра, а команду «Одиссея» превратили в малышей. Сама Дэвин Далтон признается, что эта роль потребовала от нее прыгнуть выше головы и стать настоящим гением в плане боевой подготовки и выносливости. Работа в шотландских лесах была изнурительной, но физическая форма девушки поразила всю съемочную группу. Мэтт Дэймон заявил, что у Дэвин лучшие бицепсы, которые он видел в жизни. И в некоторых кадрах напряженные, мускулистые руки Одиссея крупным планом – это на 100% руки женщины-каскадера. К слову, именно Дэвин стоит спиной к зрителю на знаменитом промо-постере фильма, где герой спасается бегством от гигантов. Дэвин Далтон начинала свою карьеру в Голливуде с того, что через датчики движения оживляла обезьяну Корнелию в культовой франшизе «Восстание планеты обезьян». Дэвин надеется, что такой внезапный интерес к ее персоне поможет сдвинуть с мертвой точки давний спор в киноиндустрии, и каскадерам наконец-то начнут вручать премию «Оскар».
0: Странно, что этого до сих пор не было, потому что это тоже актеры, причем актеры трюкового кино. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошей пятницы.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 9.26. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. У каждого пятого, кто часто готовит дома, есть предпочтение и в этом. Из нескольких вариантов они обычно выбирают один и тот же. О чем речь? Телефон Радио Си 235-103.7. У нас уже были разные варианты. Это не связано с выбором блюд, с выбором еды. Это связано с процессом готовки. Вот такая подсказка. 235-103.7. Что скажете?
1: Может быть, это приготовление полуфабрикатов, когда так часто готовишь, но не всегда же хочется долго возиться на кухне, но тут как бы...
0: У вас такой комплексный подход, прекрасно, но пока нет. Что-то непосредственно с приготовлением связано.
1: Процесс.
0: С процессом, да.
1: Приготовлением.
0: Угу. И выбирают одно и то же.
1: Плита, микроволновка, мангал, что еще есть там какие-то?
0: Ну, уже теплее, уже тепло. Спасибо, еще звоните. Радио Си, алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте, что скажете?
2: А может быть, какие-нибудь столовые приборы использую, там ножи или там вилки, что-нибудь такое?
0: Ну, это уже после готовки, а мы вот непосредственно готовим. Процесс готовки.
2: Любимые там эти сковородки, что-нибудь.
0: Еще теплее, еще ближе к правильному ответу.
2: Сотейники.
0: Так. Ну, вот это уже процесс готовки у нас пошел. Давайте в этом направлении подумаем.
2: Лопаточки, ложечки.
0: Нет.
2: Нет.
0: Не утварь.
2: Тепло, но не могу.
0: Не утварь.
2: Не утварь.
0: Но уже где-то близко. Вот предыдущий вариант ответа, возможно, тоже кого-то наведет на мысль. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос.

0: С вами Радио Си. Доброе утро. Хорошей пятницы. На часах 9.31. В центре города плюс 22 градуса. На Радио Си новости. Елена Пипия.
1: Доброе утро. Вооруженные силы Украины атаковали очередной логистический объект «Вальберис», на этот раз в Волгограде. В результате атаки возникло возгорание. В пресс-службе компании сообщили, что пострадавших нет, передают ТАСС. Логистические цепочки перестроены. Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области сегодня в половине девятого утра. Режим угрозы БПЛА также действует в соседних Челябинской области, Башкортостане и Пермском крае. Екатеринбург вошел в список 7 городов, лидеров по качеству жизни населения. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов. При ранжировании городов аналитики учитывали более 300 показателей. Кроме того, были проведены опросы населения. Фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снегирь выйдет в прокат в США 18 сентября. Издание «Variety» отмечает, что санкции против России осложняли международный прокат, но фильм уже вышел в Германии, Австрии, Швеции и других странах. Елена Пипия, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, дождь и гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду и плюс 24-26. В Первоуральске и в Новоуральске тоже плюс 24-26. В Краснотурьинске плюс 22-24. В Нижнем Тагиле плюс 25-27.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:37. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. У каждого пятого, кто часто готовит дома, есть предпочтение и в этом. Из нескольких вариантов они обычно выбирают один и тот же. О чем речь? Телефон Радио Си 235-103.7. Представьте, процесс готовки. Мы уже про него непосредственно говорим. Кто-то часто дома готовит. И вот у тех, кто часто готовит дома, есть несколько вариантов. Но они выбирают обычно один и тот же. 235-103.7, что скажете?
1: Может, во время готовки смотреть телевизор?
0: Давайте не будем отвлекаться от готовки. Спасибо вам. Радио Си, алло.
2: А мне кажется, что это мультиварка. Либо аэрогриль.
0: Не, ну аэрогриль еще нужно купить. С аэрогрилем можем далеко уйти, хотя очень, конечно, популярная история сейчас. Но пока нет, не про это речь. Радио Си, алло.
3: Мы же с детьми подумали, а вдруг это духовка? Потому что она так помогает экономить время. Все сделал, и пока свободен.
0: Духовка. Может быть, кто-то и выбирает духовку. Но что-то еще вот выбирают. Примерно что-то в таком же духе. Вот несколько вариантов, но выбирают одно и то же. Те, кто часто готовит дома. 235-103.7, телефон Радио Си. Кто догадался, звоните.
4: Реклама. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
8: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания. С Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер ГАК «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Космонавтов от машиностроителей до Турбинной. На Восточной от Большакова до Декабристов. На Халтурино от Технической до Полихинской. И на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали – Восточная в сторону ЖД вокзала, Челюскинцев в сторону ЖД вокзала и Космонавтов в центр.
4: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
5: АО ГСК «Югория», акция до конца июля этого года.
4: Радио Си, 103.7 FM.

0: Радио Си. Золотые хиты. На часах 9.44 продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. У каждого пятого, кто часто готовит дома, есть предпочтение и в этом. Из нескольких вариантов они обычно выбирают один и тот же. О чем речь? Как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7. Что у вас?
1: Я думаю, это рецепт.
0: Рецептами пользуемся. Хорошо, но пока мимо. По одному и тому же рецепту готовить, ну, как-то скучновато каждый день. А то, о чем говорим, происходит именно каждый раз, когда готовим. Спасибо, еще звоните. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Может, это ножи?
0: Не только ножами ведь готовим, правильно?
2: Ну да.
0: И про утварь...
2: Что значит, говорит?
0: Мы про утварь уже поговорили. Спасибо. Пока нет. Ни утварь, ни ножи. С помощью чего мы готовим? Как мы готовим? Неважно что. Как мы готовим, и обычно выбор, давайте еще дам подсказку, последнюю на сегодня, обычно выбор из двух, трех или четырех. 235-103-7, телефон Радио Си, кто догадался, набирайте. А сейчас на Радио Си поговорим про самые необычные музыкальные инструменты в мире и даже послушаем, как звучит оркестр из этих музыкальных инструментов. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
3: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 31 июля – день необычных музыкальных инструментов. Одним из самых древних музыкальных инструментов, ныне существующих, считается флейта. Так, в 2008 году в Германии нашли конструкцию, созданную из костей птицы и бивня мамонта, которой примерно 35 тысяч лет. В конце 20 века в Австрии появился венский овощной оркестр. Его музыканты играют на инструментах, которые делают из свежих овощей прямо перед концертом. Вырезают, сверлят и комбинируют овощи. Например, из моркови делают флейты, из огурцов – саксофоны, из тыквы – барабаны, а лук-порей идет на скрипке. Во время выступления, чтобы обогатить звучание, добавляют и другие звуки – работающих миксеров, соковыжималок и терок, а из луковой шелухи создают шум ливня. Музыка венского овощного оркестра не только звучит, но еще и интересно выглядит и ароматно пахнет. Инструменты одноразовые, после концерта повар оркестра варит из них суп, а музыканты угощают им зрителей.
5: Реклама.
6: Айвазовский? Подлинник?
7: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
6: Шедеврально.
7: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 9:57. А мы пока еще не разгадали невероятный вопрос на Радиоси. У каждого пятого, кто часто готовит дома, есть предпочтение и в этом. Из нескольких вариантов они обычно выбирают один и тот же. О чем речь? Мы уже вспомнили и про кухонную утварь, и про приправы, и про аэрогриль, и про способ приготовления. Речь у нас сегодня непосредственно про саму готовку. Вот мы готовим еду, неважно при этом что. Жарим, варим или что-то еще делаем. И обычно у нас вот выбор из 2, 3 или 4. Такие были подсказки. На сегодня подсказок больше не будет. 2-3-5-103-7, телефон радио СИ. Ну что, догадались? Какой вариант у вас?
1: Ну, тогда у меня остается один только ответ, наверное. Это любимая конфорка.
0: Любимая конфорка? А вы дома готовите часто?
1: Да.
0: А у вас какая плита, газовая или электрическая?
1: Нет, у меня электрическая плита.
0: Электрическая. И, наверное, самая любимая конфорка, которая слева внизу, да?
1: Ну, бывает.
0: Чаще всего на ней готовите. Да, речь сегодня про любимую конфорку на плите. Разгадали? Невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Спасибо.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Виктор.
0: Виктор, как часто готовите дома?
1: Ну, не каждый день, но часто.
0: Частенько. И на одной и той же конфорке, наверное.
1: Предпочитаю, да, одну и ту же.
0: Как-то так привычка вырабатывается. Ну что, разгадали невероятный вопрос. Я вас поздравляю. Сегодня получаете сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой.
1: Спасибо большое. А я Виктор Смердов из юго-западного района. Я отгадал невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на Радио ИСИ будем разгадывать после выходных в понедельник с 9 до 10. Через пару минут на Радио ИСИ в новостях узнаем, каким сумочкам и каким принтам лучше присмотреться на модную осень 26-го года. А сейчас музыка понятная без слов. На Радио ИСИ Кенни Джи.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов и 2 минуты в Кемерове, цены города плюс 23, днем до плюс 26. На Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. В Свердловской области снова введен режим беспилотной опасности. Он действует с половины девятого утра. Как сообщил губернатор Денис Паслер, все ответственные службы принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие, бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Нельзя подбирать никакие обломки, пытаться их перемещать. Обо всех подозрительных объектах сообщать по единому номеру 112. Октябрьский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО Александра Реверука, одного из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина. Обвиняемый пробудет под стражей до 26 сентября. Сам Реверук просил не отправлять его в СИЗО, так как он единственный кормилец в семье, у него двое детей и жена в декрете. Напомню, известный селекционер Никита Зезин скончался 22 июля, ему было 67 лет, а 27 июля его друг, депутат ЗАГС Собрания Вячеслав Вегнер заявил, что за несколько дней до этого ученого избили. По делу об избиении задержан еще один фигурант, 38-летний житель Екатеринбурга Александр. Меру пресечения ему суд изберет сегодня, сообщает «Новый день». Администрация Екатеринбурга разработала проект нового, более жесткого договора с операторами аренды электросамокатов. Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное», со следующего года операторы кикшеринга смогут заключать договор на бесплатное пользование муниципальными парковками при условии соблюдения ряда обязательных требований. Это прежде всего авторизация пользователей через госуслуги, тестирование на знание правил дорожного движения, передача данных о поездках властям города, ограничение скорости до 25 км в час и так далее. За нарушение грозит сокращение парка самокатов и прекращение доступа к парковкам, сообщает «Новый день». Внесение Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов не делает основанный им мессенджер Telegram автоматически запрещенным или экстремистским ресурсом. Об этом в беседе с «Известиями» заявила адвокат Екатерина Кутузова. По ее словам, действующие нормы не запрещают приобретать Telegram премиум и не предусматривают административной или уголовной ответственности за оплату подписки. Напомню, в четверг Росфинмониторинг включил Дурова в перечень террористов и экстремистов, начата процедура его объявления в международный розыск. Стилисты перечислили главные модные тренды осени 2026. В первую очередь обозреватели модного портала Who What Wear призвали присмотреться к сумкам из крокодиловой кожи, а также к вещам с принтом, напоминающим гобелены. Кроме того, осенью станут актуальны яркие колготки, а также платья длины макси с баской на талии, укороченные расклешенные брюки. Что касается обуви, в осеннем тренде высокие сапоги и обувь с ремешками. Доллар 79.86, евро 90.88.
2: Реклама.

0: Ольги Поревит.
1: Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
2: В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, дождь и гроза, ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду и плюс 24-26.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Сейчас у нас есть минутка, чтобы узнать новости из мира автомобилей.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: 2608 километров на одном баке и одной зарядке. Китайский седан Geely Galaxy A7 попал в книгу Гиннесса за самый длинный пробег среди серийных гибридов. Это как из Москвы до Челябинска, через Ульяновск, Самару, Оренбург и Екатеринбург. Без единого визита на ЗЭС или к зарядному терминалу. Испытания шли 5 дней в реальном дорожном трафике и в том числе в городских пробках. Средний расход топлива упал до 2 литров на сотню. За этим результатом стоит силовая установка Тор, чей бензиновый мотор выдает рекордный в мире КПД – более 47%. КПД обычного хорошего ДВС редко превышает 35%. Плюс распределением мощности заведует искусственный интеллект, который экономит еще до 15% топлива. Официально Galaxy A7 до наших автосалонов еще не добрался, но его везут по параллельному импорту под заказ. Эра, когда китайские машины брали только ценой и большими экранами, прошла.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Сегодня 31 июля, завершается и рабочая неделя, и второй летний месяц. Минут через 10 на Радио Си узнаем, чего не нужно делать, чтобы избежать деменции. Через минуту у нас очень светлая песня на Радио Си «In the Dark».
4: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки, и там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: 1 августа в День города традиционный фестиваль цветов. В этом году пройдет в Ботаническом саду на улице 8 марта 202А. С 10 до 16.00 вас ждет ботанический калейдоскоп цветов и саженцев от питомников и садоводов. Приходите и погрузитесь в праздник красоты и цветочного изобилия. 6+.
2: В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио «Си».

0: Здесь группа «Ночные снайперы» на часах 10:19 в центре города плюс 22 градуса. Приближаются выходные, которые, судя по всему, будут значительно прохладнее, чем вся прошедшая неделя. Но зато будет на радио Си точно горячо, потому что у нас будет проходить уикенд с хитами 90-х. Завтра и послезавтра два дня лучшие мировые хиты 90-х будут звучать с утра до вечера. Есть песни, которые не стареют, а становятся классикой. И вот в эти выходные как раз будем слушать такие хиты. Два дня отличной музыки, проверенной временем, для лиц старше 12 лет. А прямо сейчас на радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по профилактике когнитивных нарушений и деменции. По оценке ученых, до 45% риска связано с факторами, на которые можно повлиять. Это курение, алкоголь, социальная изоляция, недостаток физической активности, загрязнение воздуха, высокое давление и диабет. ВОЗ советует придерживаться здорового питания, контролировать давление, уровень сахара и холестерина, сохранять социальные контакты и заниматься упражнениями, стимулирующими работу мозга. Людям со снижением слуха могут быть рекомендованы слуховые аппараты. При этом организация не рекомендует принимать витамины В и Е, омега-3, поливитамины и минеральные комплексы, если у человека не выявлен соответствующий дефицит. По данным ВОЗ, доказательств пользы таких добавок недостаточно, а возможные нежелательные эффекты могут превышать потенциальный результат. Главный вывод ученых вдохновляет. Наше здоровье почти наполовину зависит от наших собственных решений. Вместо покупки дорогих добавок стоит больше двигаться, открывать для себя новые хобби и сохранять теплое общение с друзьями. Все в наших руках.
0: Дружить, гулять, дышать свежим воздухом – все это вполне себе доступно. С вами Радио Си. Хорошей пятницы.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 10.31 в центре Екатеринбурга плюс 22. Впереди у нас Григуар, Рю де Затуаль, а прямо сейчас на Радио Си новости Елена Пипи.
1: Доброе утро. Правительство продлило запрет на экспорт бензина. Ограничения будут действовать с 1 августа 2026 года до конца января 2027, сообщила пресс-служба Кабмина. Суд арестовал Александра Риверука, обвиняемого в избиении академика РАН Никиты Зезина, который через 2 недели после избиения скончался в больнице. Риверук отправлен в СИЗО до 26 сентября, сообщает портал 66.ru. В Екатеринбурге открылся центр психолого-психотерапевтической помощи, куда могут обращаться участники СВО и их семьи. Центр работает на базе областной клинической психиатрической больницы, сообщает Е1. Знаменитый голливудский актер Бен Аффлек стал победителем телешоу «Кто хочет стать миллионером» на телеканале ABC. Он выиграл $1 миллион и пообещал отправить выигрыш на благотворительность. Елена Пипия, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Хладокомбинат номер 3» «Мороженое Вечерний Екатеринбург». В центре города плюс 22 градуса. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, дождь и гроза. Ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду и плюс 24-26. В Каменске-Уральском и в Асбесте плюс 21-23. В Полевском плюс 22-24.
2: Реклама.
3: Ага, эскимо «Вечерний Екатеринбург». Мое любимое.
2: «Вечерний Екатеринбург». Но какой-то новый.
3: О, новая упаковка, что ли?
2: Да, современная, плотная, чтобы лучше холод сохранять.
3: И глазурь вкуснее.
2: Потому что натуральный шоколад.
3: Пломбир на основе натурального молока. По-прежнему вкусный и нежный, как в детстве.
2: «Вечерний Екатеринбург». Мороженое с большой историей. Традиции качества с 1968 года.
3: «Вечерний Екатеринбург». Спрашивайте во всех магазинах. Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

России. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. 10:47 в Кемерге, в центре города плюс 23 градуса. Сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 31 июля 1924 года на заставке киностудии «Метро-Голден-Майер» впервые появился знаменитый лев. Его показали перед фильмом «Тот, кто получает пощечины». Самец по кличке Слэц не рычал, а просто поворачивал голову, ведь кино было немым. А вот 31 июля 1928 года на заставке появился уже рычащий лев, преемник Слэца, самец Джеки. Студия стала снимать звуковое кино. Первая лента со звуком называлась «Белые тени южных морей». Интересно, что львиный рык на заставке звучал дольше, чем весь текст фильма, в котором зрители услышали только одно слово «Привет». Джеки был кинозвездой, и его возили по разным городам на поездах и на самолетах. В 27-м самолет упал из-за перегрузки в пустыне Аризоны, но пилот Мартин Дженсен и зверь чудом выжили. Летчик набросал в клетку сэндвичи, оставил льву молоко и воду и пошел пешком за помощью. Когда он добрался до телефона и позвонил на студию, первым вопросом был «Что со львом?». После этой истории Джеки получил новую кличку – «Счастливчик Лео». В разное время в заставках «Метро Голден-Майер» снималось семеро разных львов, а с 2022 года живого хищника заменил цифровой двойник.
3: Реклама.
4: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Радио «Си».

Радио «Оси» с вами на часах 10.56 в центре Екатеринбурга плюс 23. Как пройдет день города, если объявят режим беспилотной или ракетной опасности? Об этом на радио «Оси» в новостях через пару минут, а сейчас музыка, понятная без слов, на радио «Оси».

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио «Си Новости» и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Добрый день. Как пройдет день города в Екатеринбурге, если объявят режим беспилотной опасности или ракетной опасности? На этот вопрос ответил мэр города Алексей Орлов. По его словам, переживать не стоит. Екатеринбург готов к такому исходу событий. Во всех общедоступных местах будет информация об укрытиях. Праздник для жителей Екатеринбурга и гостей должен пройти в полной безопасности. Напомню, угроза беспилотников в Свердловской области объявлялась 30 и 31 июля. По факту стрельбы в ребенка на Уралмаше возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в региональном управлении СКР. В рамках расследования установят личность стрелявшего, проведен осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Инцидент произошел вечером 28 июля у бывшей гостиницы «Мадрид» на машиностроителей. Два 11-летних мальчика кидали камушки в отверстие подвала. В этот момент неизвестный открыл стрельбу по детям. Один ребенок получил ранение. После выстрелов из здания выглянул бородатый мужчина и сказал детям уходить, иначе его напарник выстрелит сильнее. Об этом сообщили родители пострадавшего мальчика, пишет «Коммерсант». Свердловские власти направят более 14 миллионов рублей на реализацию молодежных проектов. Средства из областного бюджета выделят по итогам конкурса. Субсидии получат 45 проектов. Всего в конкурсе было 8 номинаций. Самой многочисленной стала номинация «Деятельность в сфере патриотического воспитания». Поддержку получили 15 организаций. Одним из ключевых нововведений конкурса стала номинация «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей». Она учреждена по инициативе губернатора Дениса Паслера. Первую российскую вакцину от рака кожи до конца этого года получат 20 пациентов. Об этом РИА Новости сообщил академик Российской академии наук, научный руководитель Центра Гамалеи Александр Гинзбург. В апреле первому пациенту с меланомой кожи впервые в клинической практике сделали персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Нео-Онковак». Пациент чувствует себя хорошо, сообщает РИА. Парусиновые кеды из 90-х вернулись в моду. Как сообщается на сайте журнала Vogue, речь идет о белых парусиновых кедах с узким силуэтом, которые в прошлом были фаворитами американской актрисы Дженнифер Энистон и других знаменитостей. Они появились в начале 20 века как обувь для тенниса. Сейчас они снова популярны. По словам стилистов, такую обувь можно сочетать как с повседневными вещами, например, с джинсами, джемперами, так и с праздничными предметами гардероба, в том числе яркими платьями и юбками. Доллар на пятницу 79.86, евро 90.88.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Днем облачно с прояснениями, дождь и гроза, ветер юго-западный 5-10 с порывами до 15 метров в секунду и плюс 24-26.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио.

на радио ИСИ, The Future X, This Kind of Love. 11:10 в Екатеринбурге, сегодня пятница, 31 июля, завершается и рабочая неделя, и второй летний месяц, но в запасе еще целый август, так что все задуманное на лето обязательно успеем сделать. А сегодня прохлаждаемся в компании с отличной музыкой, с вами Андрей Королев, день добрый!

0: Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: На радиусе Алан Уолкер и такая своеобразная колыбельная «Sing Me to Sleep». Половина 12-го в Екатеринбурге приближаются выходные, за которые можно успеть и отоспаться, а самое главное не проспать уикенд с хитами 90-х на радиусе. Завтра и послезавтра два дня, с утра до вечера, будем вспоминать то самое время, когда носили люди джинсовки, яркие лосины, появлялись первые приставки. Завтра и послезавтра на радиусе вернемся в атмосферу 90-х. Музыка, которая объединяет поколения на радиусе и на радиусе.ру для лиц старше 12 лет. Впереди у нас Алекс Уоррен и его музыкальная новинка «Fever Dream», а прямо сейчас на радио ИСИ новости Елена Пипи.
1: Добрый день. Силы ПВО минувшей ночью перехватили 371 беспилотник над несколькими регионами России. Об этом сообщает Минобороны. В Свердловской области сегодня утром был объявлен режим беспилотной опасности. Росавиация аннулировала сертификат для авиакомпании «Ижавия». С 1 августа она не сможет выполнять коммерческие рейсы. Екатеринбуржцы останутся без 5 рейсов из Кольцова в Ижевск. Их распределят по другим перевозчикам. Названы еще 3 хедлайнера фестиваля «Красная строка». Это известные российские писатели Марина Степнова, Дмитрий Данилов и Анастасия Завозова. Книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа. Устная часть единого госэкзамена по истории появится в 2030 году. Об этом сообщает газета «Известия». Следующим предметом, где может появиться устный блок, может стать литература. Елена Пипия, радио «Си».
0: О погоде на радио «Си» спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Сегодня облачная погода с прояснениями, дождь и гроза, ветер юго-западный 5-10 с порывами до 15 метров в секунду. В центре Екатеринбурга плюс 23, а днем до плюс 26.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники здоровья 365. Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си Брайан Адамс, Please Forgive Me. 11.43 в Эквиморге, впереди золотая коллекция радио Си, тройка песен из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске у нас Никельбэк, Vaya con Dios. Это, кстати, из 90-х, а в выходные, вы сами понимаете, что у нас 90-х будет очень много с утра и до вечера. А уже через минуту Murray Head, One Night in Bangkok откроют золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама.
2: 1 августа в День города традиционный фестиваль цветов. В этом году пройдет в Ботаническом саду на улице 8 марта 202А. С 10 до 16.00 вас ждет ботанический калейдоскоп цветов и саженцев от питомников и садоводов. Приходите и погрузитесь в праздник красоты и цветочного изобилия. 6+.
3: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
6: Золотая коллекция. Радио.

на радио Си, Nickelback, When We Stand Together. В Екатеринбурге без 5:12, с вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасных выходных, которые на радио Си можно провести с хитами 90-х. Встречаемся мы с вами в понедельник, а сегодня с 12 на радио Си с вами Катя Григорьева. Сейчас музыка понятная без слов. На радио Си мелодия из одного популярного вестерна.

0: В Екатеринбурге без одной минуты полдень. Это Радио СИВ. Сейчас новости с Еленой Пипе. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка».
1: Добрый день. Штормовое предупреждение объявлено в Екатеринбурге на День города. Как сообщает региональное управление МЧС, 1 августа в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Как и предупреждали синоптики, погода на Урале испортилась с сегодняшнего дня. До этого всю неделю стояла жара до плюс 36 градусов. Ежедневные дожди синоптики обещают вплоть до середины следующей недели. Но при этом будет относительно тепло, плюс 20-25 днем по области. Президент США Дональд Трамп заявил, что его внимание сосредоточено на прекращении украинского конфликта и подтвердил, что два его спецпосланника Джаред Кушнер и Стив Уитков в ближайшие дни впервые посетят Киев. Об этом сообщает Financial Times. Трамп также сказал, что не уверен в том, предоставит ли Вашингтон Украине лицензию на производство ракет «Патриот». «Мы хотим, чтобы война Украины и России завершилась. Мы заинтересованы не в ракетах, мы заинтересованы в мире», сказал Трамп. Свердловская область отправила в зону проведения специальной военной операции и жителям ДНР и ЛНР 14 автомобилей и более 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Помимо фонда ветераны СВО, в отправке гуманитарной помощи приняли участие правительство Свердловской области, региональное управление Федерального агентства по управлению госимуществом и неравнодушные уральцы. 30 июля партию гуманитарного груза также отправили из Екатеринбурга. Это были 3 фуры общим весом 60 тонн, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге готовят проект развития исторического сквера. Там появятся новые арт-объекты, зоны для отдыха и спорта, системы архитектурной подсветки. Центральным элементом проекта может стать иммерсивное светомузыкальное шоу с использованием фонтана, художественной подсветки, исторических зданий и голосового сопровождения. Шоу будет состоять из 3 актов, будет посвящено истории Екатеринбурга. Представление расскажет об этапах развития города с 18 до 20 веков. Пока проект на этапе разработки, в следующем году состоятся публичные слушания, пишет «Комсомолка». Нишевый может стать словом года. Это слово в последнее время стало очень распространенным, и оно вполне может претендовать на этот статус. Об этом агентству ТАСС рассказала эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. По ее словам, слово ощущается многими как свежий неологизм, однако в словарях оно есть. Нишевый обозначает то, что рассчитано на узкий круг потребителей. Например, нишевый журнал, проект, продукт, парфюм и так далее. Доллар 79,86, евро 90,88.
2: Реклама.
3: Давай заедем в «Злата Печка».
2: Конечно.
3: Что возьмем сегодня?
2: Фирменный пирог к вечернему чаю, домашнюю окрошку, свежие салаты, томленые щечки с гречкой и пару любимых блюд в морозилку на случай, когда захочется домашнего.
3: Получается, весь дачный стол.
2: И все в одном месте. Удобно. Фирменные магазины «Злата Печка» для дачи, гостей и хороших вечеров. Адреса на сайте златопечка.ру.
0: И о погоде. Завтра облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, завтра днем до плюс 22.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 10:01 в Екатеринбурге. Жара спала, возвращаются к нам ежедневные дожди, по которым мы, собственно, еще соскучиться не успели. Но нас мало кто спрашивает. Сейчас за окном +23. Меня зовут Катя Григорьева. Я вас приветствую. Желаю продуктивного завершения трудовой недели. Группа «Моральный кодекс». Дальше «Первый снег», освежающая. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
5: 1 августа в День города традиционный фестиваль цветов. В этом году пройдет в Ботаническом саду на улице 8 марта 202А. С 10 до 16.00 вас ждет ботанический калейдоскоп цветов и саженцев от питомников и садоводов. Приходите и погрузитесь в праздник красоты и цветочного изобилия. 6+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Россию. Музыка, которую мы любим. 12.16. Новая песня от Милен Фармер через несколько минут. А сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мозг – очень интересная структура, которую изучали постепенно. Оказалось, что он не монолитен, как считалось раньше, а состоит из множества разных компонентов. Каждому из них пришлось придумывать название. Сегодня интересные названия структур мозга. Кора головного мозга состоит из двух полушарий, соединенных между собой пучком нервных волокон. Этот пучок называется мозолистым телом. И у мозолистого тела есть свой клюв и свое колено. Ограда – это ядро мозга в виде узкой полоски серого вещества. Ограда связана с обонятельной луковицей, однако при этом нейроны ограды также хорошо реагируют на слуховые и зрительные раздражения. Серый бугор – это отдел мозга, отвечающий за вегетативные, то есть бессознательные функции, например, за терморегуляцию. Поскольку есть бугор, есть и подбугорье, и надбугорье, и забугорье. Мозжечок похож по строению на большой мозг и тоже имеет разделительную линию. Но если у большого мозга она называется мозолистым телом, то у мозжечка это червь. Полость среднего мозга называется водопроводом, а точнее сильвиевым водопроводом. Кору больших полушарий часто называют плащом. Это слой серого вещества толщиной от 1,5 до 4,5 мм, который покрывает полушарие мозга. Кора мозга или плащ составляет в среднем до 45% от объема всего мозга в целом. Бледный шар – это структура конечного мозга высших позвоночных. Если пощекотать бледный шар с помощью вживленных электродов, у нас начнут хаотично сокращаться мышцы конечностей. Головка хвостатого ядра примыкает внизу к переднему продырявленному веществу. Именно в этом месте она соединяется с чечевицеобразным ядром. Уздечка верхнего мозгового паруса – это тяж, соединяющий мозговой парус с крышей среднего мозга. Просто попробуйте себе это представить. У нас есть средний мозг, у которого есть крыша, и сразу под ней располагается парус. И что на первом месте? Гиппокамп, что значит «морской конек», — это часть обонятельного мозга. Он участвует в механизмах формирования эмоций и перехода кратковременной памяти в долговременную. Он заканчивается утолщениями, разделенными на отдельные бугорки, очень похожими на маленькие пальчики. Они так и называются — пальцы ног морского конька.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Это группа «Градусы» и самая свежая от них под названием «На ресницах». В Екатеринбурге 12:31. Сейчас выпуск новостей. Елена Пипия.
1: Добрый день. Международные резервы России за неделю выросли на 1,3% или на 9 миллиардов долларов и составили 732 миллиарда 100 миллионов долларов. Об этом сообщил Банк России. Полиция усилила проверки на водоемах Екатеринбурга после гибели двоих детей. По итогам недавнего рейда в отделы полиции доставлены 7 подростков, которые находились у воды без взрослых. С каждым провели профилактическую беседу, а родителей привлекли к административной ответственности, сообщает «Новый день». Власти Екатеринбурга разрабатывают новые ограничения для самокатчиков. Ввести их планируют до конца 2026 года, пишет «Комсомольская правда». Самые пунктуальные сотрудники – это люди старше 45 лет. Более 80% из них всегда приходят вовремя, тогда как среди молодых работников таких около 75%. Это показало исследование «Суперджоб». Елена Пипия, Радио Си.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3» – мороженое «Вечерний Екатеринбург». Завтра облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем в субботу до плюс 22.
2: Реклама. Я в магазине. Тебе что-то взять?
3: Вечерний Екатеринбург.
2: Может, что-то новое?
3: Нет, Вечерний Екатеринбург.
2: А, знаю. Возьму мороженое «Вечерний Екатеринбург», но новое.
4: Нежный ванильный пломбир из натурального молока, хрустящий вафельный стаканчик и шоколадный топпинг внутри.
3: «Вечерний Екатеринбург» в вафельном стаканчике – мое новое любимое мороженое от хладокомбината номер 3. Ищите в продуктовых магазинах. Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.
5: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing songs in the shower.

0: Меньше слов, больше музыки. Это Радио Си. 12:43. Впереди у нас великолепнейший выпуск золотой коллекции. Там Даррен Хейс, Энрике Иглесиас и Pet Shop Boys. А сейчас о вкусном.
1: Реклама.
0: Делюсь аппетитной новостью. На Радио Си стартовала вкусная игра. С 27 июля по 7 августа по будням в 8:05 утра ловите наши кулинарные задания, отвечайте первым и выигрывайте вкусные призы. Промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности на нашем сайте radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118 774 603 57 30. Город Москва.
1: Реклама.

0: «Автовек рядом».
1: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
6: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
7: Оглянуться не успели?

0: обедов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11, 12 и 13 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в искренних чувствах. 20 августа «Симфония в парке». Билеты на люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Золотая коллекция «Радио 7».

начале второго нас, как всегда, ждет пятерка волнующих, искренних музыкальных рассказов о любви. Дождитесь. А сейчас музыка, понятная без слов. Крис Фирис. Это «Радио Си».

0: В Екатеринбурге 13:00. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости с Еленой Пипи, спонсор ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. ФСБ задержала в Нижегородской области россиянина, завербованного украинскими спецслужбами. Участник признанной в России террористической организации «Артподготовка» собирал сведения о предприятиях ВПК России. Под видом сотрудника транспортной компании он провел разведку стратегических объектов в 7 регионах России, пишет агентство ТАСС. Задержанный выяснял режим охраны объектов, содержание, маркировку, пункты назначения перевозимых военных грузов, а также точные координаты складов хранения взрывчатых веществ. Задержанный помещен под стражу. В Екатеринбурге двое подростков на электросамокате сбили 77-летнюю женщину на тротуаре. Удар был такой силы, что пенсионерка потеряла сознание. Прибывшая скорая забрала ее с множественными травмами. У пострадавшей перелом кисти, разорванная губа, сотрясение. Это только первичный диагноз. Пострадавшей потребовалось 2 операции. Она до сих пор в больнице. Дочь женщины уже написала заявление в полицию. ГАИ проводит проверку. Между тем, власти Екатеринбурга разрабатывают новые ограничения для самокатчиков. Ввести планируют до конца года, пишет «Комсомолка». Среди ключевых требований – обязательная авторизация пользователей через госуслуги, передача данных о поездках к городу, ограничение скорости до 25 км в час. За нарушение этих правил для кикшеринговых компаний предусмотрены санкции. Будет также разработан порядок размещения электросамокатов. Например, будет запрещено оставлять их вблизи соцучреждений, на остановках, газонах, узких тротуарах и придомовых участках. Брошенные в неположенном месте самокаты будут эвакуированы. Данный проект вскоре рассмотрит Гордума. Объявлены еще 3 хедлайнера книжного фестиваля «Красная строка», который пройдет в конце августа в Екатеринбурге. Так на фестиваль приедет известная писательница, лауреат премии «Большая книга», финалист русского букера «Ясной поляны» и национального бестселлера Марина Степнова, автор книг «Хирург», «Женщины Лазаря», «Безбожный переулок» и «Сад». Ждут в Екатеринбурге и Дмитрия Данилова, писателя, драматурга, известного широкой публике благодаря пьесам «Человек из Подольска» и «Сережа очень тупой». И третий хедлайнер – литературный обозреватель, переводчица Анастасия Завозова. Среди прочего, она перевела такие известные произведения, как «Щегол», «Маленький друг», «Изгои» и «Фигуры света». Бен Аффлек выиграл в передаче «Кто хочет стать миллионером» на телеканале ABC. Голливудский актер играл в паре с победителем популярной американской викторины Джейми Дингом. Они ответили на все вопросы, потратили 2 подсказки из 3 и выиграли $1 000 000. Все деньги отправят на благотворительность. Интересно, что лучший друг и родственник Аффлека и коллега по многим фильмам Мэтт Дэймон в прошлом году тоже выиграл в этой телеигре $1 000 000. Доллар сегодня 79,86, евро 90,88.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паривит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паривит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паривит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: И о погоде. Завтра облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, завтра днем до плюс 22.
3: 5 лучших песен о любви на Радио Си «Украсят ваш день».
4: На Радио Си 5 песен

0: 13.23, это Радио Си. Делайте громче, потому что по-другому Металлику слушать невозможно. Nothing Else Matters через пару минут на Радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно. Экологично. Надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
8: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
9: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11, 12 и 13 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в искренних чувствах. 20 августа «Симфония в парке». Билеты на люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
10: 103.7 FM. Радио «Си».

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 13:30, сейчас новости, Елена Пипе.
1: Добрый день. Международные резервы России за неделю выросли на 1,3% или на 9 миллиардов долларов и составили 732 миллиарда 100 миллионов долларов. Об этом сообщил Банк России. Полиция усилила проверки на водоемах Екатеринбурга после гибели двоих детей. По итогам недавнего рейда в отделы полиции доставлены 7 подростков, которые находились у воды без взрослых. С каждым провели профилактическую беседу, а родителей привлекли к административной ответственности, сообщает «Новый день». Власти Екатеринбурга разрабатывают новые ограничения для самокатчиков. Ввести их планируют до конца 2026 года, пишет «Комсомольская правда». Самые пунктуальные сотрудники – это люди старше 45 лет. Более 80% из них всегда приходят вовремя, тогда как среди молодых работников таких около 75%. Это показало исследование «Суперджоб». Елена Пипия, Радио Си.
0: И о погоде на субботу. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, дождь и гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 20-22.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Продуктивно завершаем рабочую неделю под любимые песни. Это Радио Си. Золотая коллекция дальше, и там исключительно звезды. Шакира, Майкл Джексон и Эрос Рамазотти.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch, ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
5: Оглянуться не успею.

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: В Монетке вкусно и выгодно. Чокопай Матча. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Фестиваль мастеров Иван да Марья. Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров Иван да Марья. На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
6: Золотая коллекция. Радио Си.

без 4 минут 2 в Екатеринбурге. В начале третьего поиграем. Будут чудесные подарки ко дню города, так что не пропустите. Прямо сейчас музыка понятная без слов. Сантана, I love you much too much. Радио Си, 103.7 FM.

0: В Екатеринбурге 14.00. Это Радио 7. Сейчас новости. Познакомить с ними Елена Пипе, спонсор ОСЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. В Свердловской области сняли режим беспилотной опасности. Об отмене объявлено в 13 часов. Режим действовал 4,5 часа, сообщила региональная МЧС. Напомню, угроза БПЛА объявляется в регионе второй день подряд. На случай, если в день города объявят режим беспилотной или ракетной опасности, у городских властей есть план. Город готов к такому исходу событий, сказал мэр Алексей Орлов. По его словам, все регламенты согласованы с правоохранительными органами. Во всех общедоступных местах будет информация об укрытиях. Мы готовы к тому, чтобы праздник для жителей Екатеринбурга и гостей прошел в полной безопасности, сказал Алексей Орлов, на которого ссылается Е1. Штормовое предупреждение объявлено в Екатеринбурге на День города. Как сообщает региональное управление МЧС, 1 августа в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Как и предупреждали синоптики, погода на Урале испортилась с сегодняшнего дня. До этого всю неделю стояла жара до плюс 36 градусов. Ежедневные дожди синоптики обещают вплоть до середины следующей недели. Но при этом будет относительно тепло, плюс 20-25 днем по области. 19-летнего хулигана, который напал с ножом на подростка в Верхней Пышме, отправили на 2 месяца в СИЗО. Алексей Южаков останется под стражей до 28 сентября, сообщили в Верхнепышминском горсуде. В Следственном комитете считают, что во время конфликта он ударил парня ножом в грудь. Теперь его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью подростка. Алексею грозит до 10 лет лишения свободы. В Екатеринбурге готовят проект развития исторического сквера. Там появятся новые арт-объекты, зоны для отдыха и спорта, системы архитектурной подсветки. Центральным элементом проекта может стать иммерсивное светомузыкальное шоу с использованием фонтана, художественной подсветки, исторических зданий и голосового сопровождения. Шоу будет состоять из 3 актов, будет посвящено истории Екатеринбурга. Представление расскажет об этапах развития города с 18 до 20 века. Пока проект на этапе разработки, в следующем году состоятся публичные слушания, пишет «Комсомолка». Загадочные шифровки радио «Судного дня» вызвали большую обеспокоенность на Западе. На этой неделе станция передала ряд таинственных кодовых сигналов, среди которых были «Даяра пух», «Пухокорм», «Монархист», «Взяточница», «Мотель», «Боязливость» и другое. Печально известное радио ожило, выпустив леденящий душу поток загадочных кодовых слов, пишет британский таблоид «The Sun». Военная радиостанция функционирует более 50 лет, обычно эфир состоит из белого шума и жужжания, но периодически, в период обострения международной обстановки, в эфире появляются таинственные послания, над расшифровкой которых думают во всем мире.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщик ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде. Завтра облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, завтра днем до плюс 22.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

3 года. Завтра отмечает Екатеринбург. Мы присоединяемся к поздравлениям и дарим вам подарки совместно с администрацией Екатеринбурга. Уже через несколько минут розыгрыш. Не пропустите.

0: Уже завтра, 1 августа, Екатеринбург отмечает день рождения, 303 года. И мы разыгрываем набор стильного мерча «Символика Екатеринбурга». Все, что нужно, это сейчас взять в руки телефон и набрать номер 235-103.7. Дозвонитесь первым. Ответите мне на вопрос, вопрос интересный, и получайте в подарок набор сувенирной продукции с символикой любимого города. 235-103.7.
1: Реклама.

0: елки твое греческое настроение.
1: 1 августа в День города традиционный фестиваль цветов. В этом году пройдет в Ботаническом саду на улице 8 марта 202А. С 10 до 16.00 вас ждет ботанический калейдоскоп цветов и саженцев от питомников и садоводов. Приходите и погрузитесь в праздник красоты и цветочного изобилия. 6+.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петровича, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55.
5: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
6: Оглянуться не успели, а обед уже у двери.
7: Готовая домашняя еда от Калинки. Сказочно вкусно. Заказывайте бизнес-ланчи себе и коллегам. Калинка. Доставка комплексных обедов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
8: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
9: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает в летний театр. 11, 12 и 13 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в искренних чувствах. 20 августа «Симфония в парке». Билеты на lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Семь».

0: Завтра, в субботу, Екатеринбург отмечает день рождения, и Радио Си дарит подарки. 235-103.7. Радио Си, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Как вас зовут?
1: Екатерина.
0: Очень приятно, что вы в эту пятницу дозвонились.
1: Да, я тоже очень рада.
0: Ну, смотрите, первый пункт вы выполнили, теперь второй. Вам нужно ответить на вопрос. В 2001 году на День города Радио Си организовала большущий концерт в историческом сквере. Кто были хедлайнерами этой площадки? Для вас 2001 год как далеко?
1: О, ну далековато.
0: Ну, давайте попробуем. У меня варианты есть. Это Дмитрий Маликов и группа «Звери». Это Леонид Агутин и группа «Сплин» или Владимир Пресняков и группа «А-студио».
1: Так.
0: Можете поддержку зала.
1: Где его взять?
0: Вы где сейчас?
1: Ну, на работе.
0: На работе. Угу. И что, коллег у вас нету там?
1: Никого нет, я одна, все в отпуске.
0: Вот оно как, вы за всех отдуваетесь.
1: Так. Ну да, вообще, вот звоню вам, да, пообщаться.
0: Подсказку хотите?
1: Конечно, обязательно.
0: Давайте, подсказка будет «Босоногий орбит».
1: Угу, ну, выбираю Агутина.
0: Да вы что? Как вы справились? Ну, молодец, Катенька, я поздравляю вас.
1: Ура! Я очень рада, спасибо.
0: С наступающим вас праздником! Вы получаете в подарок набор сувенирной продукции с символикой любимого города.
1: О, шикарно, спасибо. Я поздравляю наш любимый город с праздником. Процветай, город, мы тебя любим.
0: Встречаемся завтра на празднике.
1: Да, спасибо.
0: За прекрасные подарки благодарим администрацию Екатеринбурга. Через час сделаем все то же самое. Так что держите телефон недалеко. Это Радио Си, 103.7 FM.

0: 3 в Екатеринбурге. На радио «Си новости» и Елена Пипе.
1: Добрый день.
2: В Свердловской области дан отбой беспилотной опасности. Об этом объявлено в 13.05. Режим угрозы БПЛА длился 4,5 часа. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово на фоне беспилотной опасности сегодня вводились ограничения полетов. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, сообщает Росстат. Самое заметное снижение в республике Мариэл, сразу минус 10%. Турнир по падлу на площади 5 года 1 августа могут перенести из-за погоды, рассказал организатор проекта Павел Зубакин. Синоптики объявили на День города штормовое предупреждение о сильных ливнях с грозами и градом. Российские дети все чаще сталкиваются с синдромом Гарри Поттера. По словам психологов, чрезмерное увлечение вымышленными мирами может формировать магическое мышление. Во взрослом возрасте это может привести к привычке ждать, что проблемы решатся сами собой. Елена Пипия, Радио Си.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3» – мороженое «Вечерний Екатеринбург». Завтра облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем в субботу до плюс 22.
3: Реклама.
4: Ага, эскимо, вечерний Екатеринбург. Мое любимое.
3: Вечерний Екатеринбург. Но какой-то новый.
4: О, новая упаковка, что ли?
3: Да, современная, плотная, чтобы лучше холод сохранять.
4: И глазурь вкуснее.
3: Потому что натуральный шоколад.
4: Пломбир на основе натурального молока. По-прежнему вкусный и нежный, как в детстве.
3: Вечерний Екатеринбург. Мороженое с большой историей. Традиции качества с 1968 года.
4: Вечерний Екатеринбург. Спрашивайте во всех магазинах. Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Танец самое то для пятницы. Это «Ламбада» на 103.7 FM. В Екатеринбурге 2 часа и 44 минуты. Золотая коллекция впереди. Лана Дель Рей, Робби Уильямс и Элтон Джон. Радио Сим, 103.7 FM.
1: Реклама.

0: Марки, твоє греческое настроєння.
1: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisforma.ru.
3: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
4: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
6: Золотая коллекция «Радио Си».

Постельный мерч с символикой Екатеринбурга. Мы разыграем уже через несколько минут. Завтра, кто еще не знает, напоминаю, день города. Сейчас музыка, понятная без слов. Линдси Стерлинг на радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 15.00. Сейчас новости. Познакомить с ними Елена Пипе, спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
1: Добрый день. Операторы связи сделают мобильный трафик мессенджера Макс бесплатным. Это подтвердили в Минцифре. С 1 августа пользователи национального мессенджера получат возможность пользоваться всеми его функциями без удержания платы за мобильный трафик. Такое соглашение было заключено между крупными операторами, в числе которых Мегафон, Билайн, МТС и Т2. Второго нападавшего, которого задержали после избиения и смерти известного ученого-селекционера Никиты Зезина, привезли в Октябрьский райсуд Екатеринбурга. Сегодня суд изберет меру пресечения 39-летнему Аркадию Вагнеру. Его родственники настаивают на том, что детей похитили. Они также не согласны с тем, что Зезина избивали, сообщает Ядин. Напомню, пожилой ученый-аграрий увидел на опытных полях детей на квадроциклах. Зезин позвонил родителям и сообщил, что доставит детей в город. По версии следствия, когда родители прибыли, чтобы забрать детей, отцы накинулись на пожилого мужчину, избили его. Через 2 недели он скончался в больнице. Росавиация аннулировала сертификат для авиакомпании «Ижавия». С 1 августа она не сможет выполнять коммерческие рейсы. Екатеринбуржцы останутся без 5 рейсов из Кольцова в Ижевск. Они будут перераспределены между другими перевозчиками. Росавиация объяснила решение тем, что авиакомпания не исправила в отведенный ей срок критические недостатки в системе управления безопасностью полетов. В Свердловской области подорожал сахар. Доходит до 80 рублей за килограмм. Это традиционно происходит летом в разгар сезона консервирования, поясняют эксперты, на которых ссылается «Комсомольская правда». За неделю также подорожало куриное мясо плюс 3%, и в среднем курица стоит почти 242,5 рубля за килограмм. При этом стали дешевле яйца и овощи. Картофель, огурцы, десяток яиц стоит 89 рублей, сообщает «Свердловскстат». Российские хоккеисты пропустят чемпионат мира следующего года. Международная федерация хоккея не допустила до турнира все сборные России. Решение касается взрослых, молодежных, юниорских команд, как мужских, так и женских. Ограничения в отношении российских хоккеистов действуют с 2022 года. В федерации заявили, что продлили запрет из-за сохраняющихся вопросов безопасности и спортивной честности. Доллар 79,86, евро 90,88.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
3: Когда никто никуда не спешит, и все наконец собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
3: Иногда счастье звучит именно так.
2: «Златопечка» – вкус, который собирает вместе.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: И о погоде. Завтра облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, завтра днем до плюс 22.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

Завтра, 1 августа, Екатеринбург отмечает день рождения, 303 года, и мы разыгрываем набор стильного мерча «Символика Екатеринбурга». Все, что нужно, это прямо сейчас дозвониться по телефону radio.si.ru и дать правильный ответ вот на какой вопрос. Какое судьбоносное событие для города произошло в сентябре 1991 года? Был запущен первый участок метрополитена, город переименовали из Свердловска в Екатеринбург, или город был полностью открыт для посещения иностранцами? Еще раз повторю, какое судьбоносное событие для города произошло в сентябре 1991-го? Был запущен первый участок метрополитена, город переименовали из Свердловска в Екатеринбург, город был полностью открыт для посещения иностранцами. Телефон радио Си 235-103-7.

0: Уже завтра чудесный праздник. 303 года исполняется нашему любимому городу. Отмечаем вместе. Телефон Радио Си 235-103-7. Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Радио Си, любимая.
0: Как вас зовут?
1: Надежда.
0: Вы дозвонились, а значит, точно знаете правильный ответ.
1: Да, я очень надеюсь.
0: Итак, давайте еще разок. Какое судьбоносное событие для города произошло в сентябре 91-го?
1: Ответ номер 2. Город переименовали со Свердловск на Екатеринбург.
0: И громко кричите себе «Ура!».
1: Спасибо, любимая Радио Си! Любимый город, с днем рождения!
0: В подарок вы получаете стильный мерч, набор сувенирной продукции с символикой любимого города.
1: Люблю вас, спасибо вам большое. Всех с праздником!
0: А за призы мы благодарим администрацию Екатеринбурга. С наступающим днем города! Радио Си, 103.7 FM.
2: Реклама.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль, твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер, курорт Марциаль, Тюмень.
2: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: любим, это Радио 7. Сейчас новости. Познакомить с ними Елена Пипе.
1: Добрый день. Операторы связи сделают мобильный трафик мессенджера Макс бесплатным с 1 августа. Соглашение было заключено между крупными операторами, в числе которых Мегафон, Билайн, МТС и Т2, сообщили в Минцифры. Напавшего с ножом на подростка в Верхней Пышме 19-летнего местного жителя заключили под стражу. Он пробудет в СИЗО до 28 сентября, пишет Коммерсант. Работу общественного транспорта в Екатеринбурге в день города продлят до часу ночи. Решение касается и наземного транспорта, и метро, сообщили в мэрии. В новом учебном году в российских школах появятся новые внеурочные занятия по экономике, профориентации и ключевым предприятиям регионов. Об этом РИА Новости сообщили в Минпросвещении. Елена Пипия, Радио Си.
0: И о погоде на субботу. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, дождь и гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 20-22.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

Люси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Раша и Лена, One Day, Roxette, How Do You Do? И прямо сейчас Фредди Меркьюри, Монсеррат Кабалье, Барселона.

0: Без 5:04 в Екатеринбурге. В конце этого часа по традиции музыка, понятная без слов. Это Art of Noise, Питер Ган. А сейчас поведаю вам, что такое вкусная игра.
1: Реклама.
0: С 27 июля по 7 августа по будням в 8:05 утра зашифровываем различные блюда. По названиям ингредиентов нужно догадаться, о каком кушанье речь. Дозвонитесь первым, ответьте верно, и вкусный приз ваш. Выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности на radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
1: Реклама. В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
3: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: 103.7 FM. Радио Си.

0: 16.00 в Екатеринбурге. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Продажу алкоголя в центре Екатеринбурга запрещают уже сегодня, в преддверии Дня города. В некоторых магазинах в центре еще можно купить спиртное, в некоторых уже нет. Например, самозапрет введен в Перекрестке, а также в Алатыре, пишет издание «Новый день». Напомню, дороги в центре перекрывают уже сегодня. Улица Воеводина с раннего утра перешла в пешеходный режим до ночи 2 августа. С 10 вечера и до 4 утра в воскресенье движение транспорта перекроют на отрезках улиц 8 марта и Бориса Ельцина. Также с 22.00 сегодня до 6 часов утра воскресенья закроют участки Репина, Светлореченская и улицы Архангела Михаила. Сегодня на уральских трассах снова запрещено движение тяжелых фур из-за жары. Ограничения действуют с 10 утра до 10 вечера на дорогах Свердловской области, Курганской, Тюменской, Ханты-Мансийского автономного округа. При температуре воздуха плюс 32 градуса и выше тяжелые машины могут повредить асфальт, отметили в пресс-службе МЧС области. По данным уральского гидромета, жара в регионе постепенно будет спадать. Сегодня по области от 24 до 29 градусов днем, но на востоке до плюс 32. В выходные днем максимум по области до плюс 26 и дожди. Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик». Подрядчик отремонтировал в частности купол, установил подсветку, также заменил кресла в зрительном зале. Сейчас идет ремонт служебных помещений для артистов и вольеров для животных. Напомню, работы в цирке начались в 2023 году. Сроки их сдачи уже дважды переносились. Стоимость реконструкции составит почти 3 миллиарда рублей, отмечает РБК. Тихоокеанское островное государство Науру сменило название на республику Науэра и обвинило об отмене признания Южной Осетии и Абхазии как независимых государств. Заявление опубликовано на странице правительства республики в одной из сетей. Власти Абхазии увидели в решении государства результат беспрецедентного и систематического внешнего давления, цитирует заявление РБК. МИД Грузии приветствовал это решение. Площадь Науэра на острове в Тихом океане составляет чуть более 21 квадратного километра. Население порядка 10 тысяч человек, отмечает РБК. Шведский кинопродюсер и бизнесмен Саймон Афрам подал в суд на Netflix за пропажу копии еще не вышедшего в прокат фильма «Стойкость» с Николасом Кейджем. Иск составляет 105 миллионов долларов, сообщает издание Variety. Компания Афрама в июне предоставила Netflix жесткий диск с копией «Стойкости», чтобы стриминговый сервис принял решение о возможной покупке картины. Но когда представитель бизнесмена собрался забрать диск, Netflix сначала перестал выходить на связь, через неделю сообщил, что фильм был украден, пока картина не оказалось слитой в интернет, а в Netflix заявляют, что, по их мнению, воры руководствовались желанием сдать украденные жесткие диски на металлолом, пишет газета.ру. Официальный доллар 79,86, евро 90 рублей 88 копеек.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит» – красота под вашими ногами.
0: И о погоде. Завтра облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, завтра днем до плюс 22.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 7 5 в Екатеринбурге, и, судя по пробкам на ЕКАДе, заметно, что многие уже работать закончили. Меня зовут Катя Григорьева, я желаю вам прекрасного предстоящего вечера пятницы. Саваш впереди у нас, гудбай, Оливия Дин, So Easy, и Вячеслав Бутусов, Девушка по городу. Радио Си, музыка, которую мы любим.
1: Реклама.

0: музыки твое греческое настроение.
1: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11, 12 и 13 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в искренних чувствах. 20 августа «Симфония в парке». Билеты на люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55.
5: 1 августа, в День города, традиционный фестиваль цветов. В этом году пройдет в Ботаническом саду на улице 8 марта, 202А. С 10 до 16.00 вас ждет ботанический калейдоскоп цветов и саженцев от питомников и садоводов. Приходите и погрузитесь в праздник красоты и цветочного изобилия. 6+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 16:28, сейчас выпуск новостей Александра Короткова.
1: Добрый день.
2: В Свердловской области дан отбой беспилотной опасности. Об этом объявлено в 13:05. Режим угрозы БПЛА длился 4,5 часа. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово на фоне беспилотной опасности сегодня вводились ограничения полетов. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, сообщает Росстат. Самое заметное снижение в республике Мариэл, сразу минус 10%. Турнир по падлу на площади Пятого года 1 августа могут перенести из-за погоды, рассказал организатор проекта Павел Зубакин. Синоптики объявили на День города штормовое предупреждение о сильных ливнях с грозами и градом. Российские дети все чаще сталкиваются с синдромом Гарри Поттера. По словам психологов, чрезмерное увлечение вымышленными мирами может формировать магическое мышление. Во взрослом возрасте это может привести к привычке ждать, что проблемы решатся сами собой. Елена Пипия, Радио Си.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3» – мороженое «Вечерний Екатеринбург». Завтра облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем в субботу до плюс 22.
3: Реклама. Я в магазине. Тебе что-то взять?
4: Вечерний Екатеринбург.
3: Может, что-то новое?
4: Нет, Вечерний Екатеринбург.
3: А, знаю. Возьму мороженое Вечерний Екатеринбург, но новое.
5: Нежный ванильный пломбир из натурального молока, хрустящий вафельный стаканчик и шоколадный топпинг внутри.
4: Вечерний Екатеринбург в вафельном стаканчике – мое новое любимое мороженое от хладокомбината номер 3. Ищите в продуктовых магазинах. Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: И здесь Очоверкилл в окружении двух Крисов. Криса Дебурга и Криса Айзека.

16.56. Это Радио Сиа. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам волшебного вечера пятницы. Дальше он будет в компании Алины Гончаровой. В конце часа Крис Паркер. Музыка, понятная без слов, на Радио Сиа.

0: Екатеринбурге 5 вечера. Радио СИМ на 103,7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. По его данным, наиболее заметные изменения произошли в республике Мариэл, где бензин подешевел на 9,7%. В Воронежской и Иркутской областях снижение более 6%. Но разброс цен на разных заправках в регионах остается большим. Стоимость, например, 95-го доходит до 113 рублей за литр, говорят жители, сообщает БФМ. Напомню, 30 июля российское правительство приняло постановление о продлении полного запрета на экспорт бензина до 31 января 2027 года ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Между тем, в Свердловской области нет дефицита автотоплива. Сформирован достаточный запас. Об этом заявил глава управления ФАС региона Дмитрий Шалободов. По его словам, при активном потреблении топлива его хватит на неделю. Цены в среднем выросли не более чем на 5%. Всего в регионе насчитывается 690 заправок и большинство, 428, независимые. Именно на них цены на топливо могут сильно отличаться. У предпринимателей разные модели поведения в этой ситуации. Кто-то придерживает топливо, кто-то покупает у трейдера по высокой цене, отметил глава ФАС и подчеркнул, что у сельхозпроизводителей топливо есть у всех, пишет «Комсомольская правда». В субботу, 1 августа, в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы с градом, местами крупным. Шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупреждает Министерство общественной безопасности со ссылки на синоптиков. С 31 июля и по 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, а также подтопление отдельных участков поймы и пониженных участков местности. Жители призывают быть осторожными и в помещениях, и на улице, автомобилистам в пути. В случае ЧС звонить по телефону 112. Между тем, грозовой фронт, который обрушился на Екатеринбург минувшей ночью, повалил деревья на сибирском кладбище. Они упали и на главную аллею, и на некоторые захоронения, пишет Е1, ссылаясь на сообщения и фотографии горожан. В службе городских кладбищ заверили в том, что рабочие уже взялись за расчистку. Но ситуация непростая. Местами нужно привлекать альпинистов, чтобы снять обломки. Восстанавливать разбитые памятники будут индивидуально по обращению граждан. Слово «нишевый» в последние годы стало очень распространенным и даже может стать словом года. Об этом рассказала агентство ТАСС эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. Это слово ощущается как свежий неологизм. Однако в словарях оно есть и обозначает то, что рассчитано на узкий круг, например, нишевый журнал, проект, продукт или парфюм. В 25-м году в рамках проекта «Слово государства российского» словами года были признаны рождаемость, лидерство, а также государство цивилизации и интеллект и интеллектуальный, а также словосочетание, языковая политика. Решение приняла Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте, пишет газета.ру. Официальный доллар 79,86, евро 90,88.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nosh.com.rf.
0: И о погоде на радио СИА в субботу. В нашем городе преимущественно облачно, возможны дожди с грозами, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 22 тепла.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио СИА.

0: Flying Decibels на Радио Си. Отличное настроение вечера пятницы. Кроме того, впереди у нас праздничные выходные, день города, много всего интересного. Одним словом, осталось всего лишь завершить рабочую неделю. Меня зовут Ирина Гончарова, всем привет и удачи. 17.10 в Екатеринбурге, Валерия и Сирил Stumbling In впереди.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое. 449,99 за килограмм. Сметана классическая. Полевское. 119,99 за 500 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55.
7: Айвазовский? Подлинник?
8: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
7: Шедеврально.
8: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
9: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш .com.rf.
0: Ну а следующая информация точно раззадорит наш с вами аппетит. На Радио Си стартовала вкусная игра, где вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. До 7 августа включительно по будням в 8.05 утра ловите наше кулинарное задание и отгадывайте блюдо. Нужно лишь дозвониться первым, ответить верно, и вкусный приз ваш. Подробности на radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-57-30. Город Москва. А сейчас узнаем о пятничной ситуации на дорогах. Яндекс.Карты констатирует нам 5 баллов загруженности. По магистралям сложно на 8 марта в центр. На улице Восточная к вокзалу, на Малышева к центральному стадиону и на Челюскинцев, также в сторону вокзала. А крупнейшие пробки сейчас на ЕКАДе от реки Светлая до Новомосковского тракта и от моста через ЖД до Высоцкого. На Березовском тракте Трудовой Губахинской проезжей сложности от Горького до Укромного переулка. На улице Норильская постоять придется от фронтовых бригад до проезжей и перекрытие на объездной от улицы Куйбышева до Новгородцевой также создает сложности.
10: Радио Си 103.7 FM.

0: Золотые хиты и то, что в моде на Радио Си в пятницу вечером, когда все наши мысли уже где-то за горизонтом рабочей недели. Удачного всем завершения. 17:21 на часах. Мумий Тролль, фантастика впереди. И Тина Тернер, The Best уже вот-вот на Радио Си.
1: Реклама. Автовек.

0: Автовек рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 31 июля.
2: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Бушидо 100 граммов. 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Телефон рекламной службы 235-0905.
7: Радио Си.

0: настоящая фантастика и, я бы даже сказала, зависть. Это когда в пятницу в половине шестого вечера вы уже закончили все дела. А если пока это состояние не поймано, все обязательно получится в компании «Радиоси». Здесь хорошо всегда. Новинка «Look, Dive into Me» у нас впереди. Сейчас на «Радиоси» новости коротко. Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Похищенные в Таиланде россияне, 17-летний брат и 22-летняя сестра убиты. В этом сознались задержанные. Предварительно мотивом преступления могла стать попытка завладеть мотоциклом россиян, пишет «Вечерняя Москва». Дороги в центре Екатеринбурга перекрывают уже сегодня ради Дня города. Улица Воеводина с утра перешла в пешеходный режим. С 10 вечера движение транспорта перекроют в самом центре города, а также на участках Репина, Светлореченской, на улице Архангела Михаила. Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик». Подрядчик, в частности, отремонтировал купол, установил подсветку, а также заменил кресло в зрительном зале. Редакторы австралийской версии мужского журнала Men's Health назвали звезд старше 80 самыми идеальными фигурами. Лидер списка Харрисон Форд, которому 84 года. Также в пятерке, в частности, Сильвестр Сталлоне, Мик Джаггер и Пол Маккартни. Людмила Гусева, «Радиоси».
0: Спонсор прогноза погоды на «Радиоси» АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В субботу нам пообещали облачность, дожди с грозами, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 22 тепла.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово365.ру».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.

0: А Феликс Ян, Жасмин Томпсон на Радио Сих, там, где музыка прежде всего, и где буквально через минуту нас вновь порадуют песни золотой коллекции. На этот раз в сборнике Хуанес, Ла Камиса Негра, Модерн Токен, You Are Not Alone и в самом начале Bad Boys Blue на Радио Сих.
1: Реклама.

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
3: Сегодня в Кировском. Бисквит «Барни» в ассортименте 99,99 за 150 граммов при покупке от 2 штук. Пломбир «Кировский» 44,99 за 70 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
5: И о том, что на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК. Автоцентр «Июль». Яндекс.Карты сообщают о 6 баллах загруженности по магистралям. Наиболее сложно на Ленина, уже в оба направления, на Челюскинцев, ЖД вокзалу и на 8 марта в центр. А крупнейшие пробки сейчас на ЕКАДе от реки Светлая до Новомосковского тракта, от моста через ЖД до реки Решетка и от железнодорожного моста перед Высоцковым. На Березовском тракте Трудовой Губахинской проезжей, также серьезные сложности от Горького до Укромного переулка и на Норильской постоять придется от фронтовых бригад до улицы Проезжая.
6: Реклама.
7: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, мелкая GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
8: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
9: Золотая коллекция «Радио».

Фундо. Хуана Сла, Камиса Негра. Бодрое завершение золотой коллекции Радио Си. Ну и, собственно, нельзя иначе в пятницу вечером 17:59 в Екатеринбурге. Впереди у нас новости. Ace of Base, The Sign и музыка, понятная без слов. Secret Garden, Song from Secret Garden на Радио Си.

0: 1. Это «Радио Сил» на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ИП «Титова» Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка».
1: Добрый вечер. Похищенные в Таиланде россияне, брат и сестра убиты. В этом сознались задержанные подозреваемые, лидеры преступного синдиката. Они указали на место, где спрятали тела 22-летней девушки и ее 17-летнего брата. Туда направлены следователи и криминалисты, сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на тайскую прессу. Предварительно мотивом преступления могла стать попытка завладеть мотоциклом россиян. Незадолго до похищения девушке казалось, что кто-то следит за ее телефоном. Семья переехала в Таиланд несколько лет назад из Тюмени. В посольстве России пообещали помочь матери, юноше и девушке. Также там надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание для виновных. Финляндия вслед за Италией потребовала временно исключить Испанию из Шенгена. Глава МВД Мария Рантанен заявила, что испанская сторона не справляется с обеспечением безопасности на внешних границах Шенгена. Это приводит к неконтролируемому притоку нелегальных мигрантов. Ранее о том же заявила премьер Италии Джорджа Мелони. Поводом стало резкое увеличение потока нелегалов в испанский анклав Сеута. Предварительно на его территорию проникло около 40 тысяч марокканцев, пишет «Москва-24». В Екатеринбурге две пассажирки подрались в автобусе. Инцидент случился на маршруте 81 у остановки ТРЦ «Гринвич». Одна из пассажирок села на место справа от водителя, бывшего места кондуктора. Он попросил ее освободить его, так как ремень безопасности не работает. Женщина же стала снимать водителя на телефон. Тогда тот остановил автобус, и несколько минут транспорт стоял на месте. Одна из пассажирок не выдержала, вступила в перепалку с женщиной с телефоном, затем и вовсе забрала его и выбросила в открытое окно на асфальт. Завязалась драка, которую женщина продолжила на улице. Автобус уехал. В мэрии Екатеринбурга сообщили порталу Е1, что разберутся в этой ситуации. Сын Свердловского губернатора Денис Паслер-младший подписал контракт с канадским хоккейным клубом. Он покинет Россию для выступлений в сезоне 2026-27 в команде Medicine Hat Tigers. Клуб выступает в западной хоккейной лиге. Контракт предусматривает спортивное развитие игрока и образовательную поддержку. 18-летнего защитника выбрали на драфте канадской хоккейной лиги 2026 года. Ранее Паслер выступал в российских и североамериканских юниорских соревнованиях, отмечает портал 66. Редакторы австралийской версии мужского журнала Men's Health назвали звезд старше 80 самыми идеальными фигурами. Рейтинг опубликован на сайте издания. Лидером стал голливудский актер Харрисон Форд, которому 84 года. Также в пятерке 80-летний Сильвестр Сталлоне, также 80-летняя звезда «Охотников за привидениями», темнокожий актер Эрни Хадсон. Замыкают пятерку музыканты Мик Джаггер, которому 83, и Пол Маккартни, которому в июне исполнилось 84 года, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 79,86, евро 90,88.
2: Реклама.
3: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
2: Чего?
3: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
2: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Злата Печка».
3: Потому что лето слишком короткое.
2: А хорошие вечера хочется запомнить.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: И о погоде на «Радио Си». В день города нам с вами обещают облачность, дожди с грозами, ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 22 тепла.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. «Радио Си».

0: Уважаемый Юль, и, конечно же, готовимся отпраздновать День города в компании Радио Си и любимой музыки. 18.12 уже в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Отличной всем пятницы. Длинный музыкальный микс у нас впереди. И Type, и Bendeley, I Never Fall So Right, Джонни Хеджас и Ночные снайперы. Через минуту новая песня. Милен Фармер на Радио Си.
1: Реклама.
2: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
3: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
5: В «Монетке» качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов, 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазине.
6: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А, Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
7: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в летний театр. 11, 12 и 13 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в искренних чувствах. 20 августа «Симфония в парке». Билеты на люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
0: И о ситуации на дорогах в пятницу вечером на Радио Си. Сервис Яндекс.Карт сообщает о 5 баллах загруженности. По магистралям много транспорта на Ленина в обе стороны, на 8 марта в центр и на Малышева к центральному стадиону. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от Чусовского тракта до Новомосковского тракта, от моста через ЖД до реки Решетка и перед улицей Высоцкого. Также на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской, проезжей, сложности от Барьерной до Укромного переулка. На Норильской скорость потока 3 км в час от фронтовых бригад до проезжей. И на Светлореченской неожиданная пробка от Васильковой до Репина.
8: Радио Си 103.7 FM.

0: 18.31 в Екатеринбурге. Всем прекрасного вечера пятницы. Впрочем, в компании «Радио Сия» хорошо всегда, и я надеюсь, всем без исключения. Эйва Макс на очереди, «Kings and Queens», а сейчас Анна Романова. И вместе с ней мы вспомним, за что отвечают структуры мозга.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Мозг – очень интересная структура, которую изучали постепенно. Оказалось, что он не монолитен, как считалось раньше, а состоит из множества разных компонентов. Каждому из них пришлось придумывать название. Сегодня интересные названия структур мозга. Кора головного мозга состоит из двух полушарий, соединенных между собой пучком нервных волокон. Этот пучок называется мозолистым телом. И у мозолистого тела есть свой клюв и свое колено. Ограда – это ядро мозга в виде узкой полоски серого вещества. Ограда связана с обонятельной луковицей, однако при этом нейроны ограды также хорошо реагируют на слуховые и зрительные раздражения. Серый бугор – это отдел мозга, отвечающий за вегетативные, то есть бессознательные функции, например, за терморегуляцию. Поскольку есть бугор, есть и подбугорье, и надбугорье, и забугорье. Мозжечок похож по строению на большой мозг и тоже имеет разделительную линию. Но если у большого мозга она называется мозолистым телом, то у мозжечка это червь. Полость среднего мозга называется водопроводом, а точнее сильвиевым водопроводом. Кору больших полушарий часто называют плащом. Это слой серого вещества толщиной от 1,5 до 4,5 мм, который покрывает полушарие мозга. Кора мозга или плащ составляет в среднем до 45% от объема всего мозга в целом. Бледный шар – это структура конечного мозга высших позвоночных. Если пощекотать бледный шар с помощью вживленных электродов, у нас начнут хаотично сокращаться мышцы конечностей. Головка хвостатого ядра примыкает внизу к переднему продырявленному веществу. Именно в этом месте она соединяется с чечевицеобразным ядром. Уздечка верхнего мозгового паруса – это тяж, соединяющий мозговой парус с крышей среднего мозга. Просто попробуйте себе это представить. У нас есть средний мозг, у которого есть крыша, и сразу под ней располагается парус. И что на первом месте? Гиппокамп, что значит «морской конек», — это часть обонятельного мозга. Он участвует в механизмах формирования эмоций и перехода кратковременной памяти в долговременную. Он заканчивается утолщениями, разделенными на отдельные бугорки, очень похожими на маленькие пальчики. Они так и называются — пальцы ног морского конька.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Радио Си.
5: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
4: Радио Си.

0: Дэниел Полтер, Bad Day на радио Си. Наверняка песня написана не про пятницу. Сегодня у нас только позитив, предвкушение выходных и, конечно, празднование Дня города. 18:44 в Екатеринбурге. Впереди на радио Си золотая коллекция. В тройке Лимар, Ildus and Justice, Maxi Priest, Close to You. И в самом начале, через минуту, Сиси Кетч, Отель разбитых сердец.
1: Реклама.
2: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут туда, где силы живут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
1: Сегодня в Кировском. Колбаса филейная «Деликайзер» 89,99 за 300 граммов. Майонез «Провансаль» «Ежига» 99,99 за 400 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузградке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «SKM Библиотечная». Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
7: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». ОСТ «Петрович», Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
0: И о том, что на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК. Автоцентр «Июль». А сервис Яндекс.Карты сообщает о 5 баллах загруженности по магистралям. Наиболее сложно на 8 марта в центр, на Токари в сторону Репина и на Восточный в направлении вокзала. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от Чусовского тракта до Новомосковского тракта, от моста через ЖД до реки Решетка и от ЖД моста до Высоцкого. На Березовском тракте Трудовой, Губахинской, проезжей сложно проехать от Барьерной до Укромного переулка и на Норильской скорость потока 4 км в час на отрезке от фронтовых бригад до проезжей.
1: Реклама.
8: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
9: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
1: Радио «Си», 103,7 FM.
10: Золотая коллекция «Радио Си».

«Лимар» и безусловный хит середины нулевых в золотой коллекции «Радио Си 1858» в Екатеринбурге. Отличного всем вечера пятницы. Далее у нас новости и третий звонок, где мы разыграем еще одно подарочное издание книги «Гжель». Держите на готове мобильники. Сейчас послушаем музыку, понятную без слов, на «Радио Си». Фауста Папетти, «Реалити».

0: 19.01 в Екатеринбурге. Радио Си на 103.7 FM. С новостями Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. В Екатеринбург сегодня вернулись так называемые пятничные пробки, пишет Я-1. Водители застряли в многокилометровой пробке на ИКАДе. Заторы сразу в нескольких частях кольцевой дороги. Так, один затор начинается от Чусовского тракта, идет до Новомосковского. Где-то в этом промежутке случилось ДТП, сообщают очевидцы. С другой стороны, ситуация осложняется дорожными работами. Идет реконструкция ИКАДа между 10 и 22 километрами.

сантиметрами. Там новая схема движения. Участок кольцевой от Тюменского до Рижевского тракта расширяют до 6 полос. Вблизи Березовского строители ведут дорожные работы, там тоже пробка. Между тем, перекрытие дорог в Екатеринбурге, связанное с празднованием Дня города, начали уже сегодня. С раннего утра улица Воеводина в центре города перешла в пешеходный режим от Малышева до Ленина до ночи воскресенья, 2 августа. Сегодня в 10 вечера и до 4 утра воскресенья движение транспорта перекроют на отрезках 8 марта и Бориса Ельцина в центре города, а также на участках Репина от Зоологической до Светлореченской, на Светлореченской от Репина до Объездной. С 10 вечера сегодняшнего дня и до конца празднования также будет перекрыто движение на улице Архангела Михаила. Завтра перекрытия будут масштабными. Так Ленина перекроют от Московской до Карла Липникта, а также прилегающие к Ленина улицы, в том числе Хохрякова и Толмачева, и другие. Схемы перекрытия есть на городских порталах, в том числе Е1. В Свердловской области подорожал сахар, доходит до 80 рублей за килограмм. Это традиционно происходит летом в разгар сезона консервирования, поясняют эксперты, на которых ссылается «Комсомольская правда» Екатеринбург. За неделю также подорожало куриное мясо, прибавило 3%. В среднем курица стоит сейчас почти 242,5 рубля за килограмм. Ну, стали дешевле яйца, овощи, картофель, огурцы. Десятки яиц, например, стоят 89 рублей в среднем. Фильм «Человек-паук. Новый день» опередил по сборам самую кассовую картину киновселенной Марвел «Мстители». Об этом сообщает «Голливуд Репортер». По предварительным данным, «Человек-паук» заработал 70 миллионов долларов за премьерный день проката в США. Это лучший старт в истории, даже несмотря на отсутствие IMAX-сеансов, отмечает агентство. До этого лучшие сборы в первый день были у «Мстителей. Финал» – 60 миллионов долларов. Загадочные шифровки радио «Судного дня» вызвали большую обеспокоенность на Западе. На этой неделе станция передала ряд таинственных кодовых сигналов, в том числе слова «монархист», «взяточница», «мотель», «боязливость». Печально известная радиостанция ожила, выпустив леденящую душу поток загадочных кодовых слов, пишет британский таблоид «The Sun», цитирует его «Вечерняя Москва». Военная радиостанция функционирует более 50 лет. Обычно эфир состоит из белого шума и жужжания, но периодически в период обострения международной обстановки в эфире появляются таинственные послания, над расшифровкой которых думают во всем мире, отмечает издание. Официальный доллар 79,86, евро 90,88. Реклама.

0: И о погоде на Радио Си. В день города в Екатеринбурге преимущественно облачно, возможны дожди с грозами. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, а в субботу днем до 22 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Итак, сегодня у нас вновь на кону подарочное издание книги «Гжель. Русский промысел 18-21 века» от лидера российского нон-фикшн-рынка издательства «Бомбора». На правах рекламы альбом приглашает нас в захватывающее путешествие по истории знаменитой русской росписи. Внутри книги нас ждут фотографии, описание уникальных техник, элементов декора и приемов росписи. 12+, уже сейчас. Дозвонитесь к нам на радио Си по номеру 235-103-7. А повезет сделать это третьим, книга ваша. 235-103-7.
2: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: В «Монетке» вкусно и выгодно. Чокопай «Матча» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: 1 августа в День города традиционный фестиваль цветов. В этом году пройдет в Ботаническом саду на улице 8 марта 202А. С 10 до 16.00 вас ждет ботанический калейдоскоп цветов и саженцев от питомников и садоводов. Приходите и погрузитесь в праздник красоты и цветочного изобилия. 6+.
1: Ну и давайте посмотрим, что у нас на дорогах. Яндекс.Карт сообщают о 4 баллах по магистралям. Больше всего загружено 8 марта в сторону центра Репина, в оба направления и проспект Ленина к ВИЗу. Также на Челюскинце в сторону вокзала машин больше, чем обычно в это время. Крупнейшие пробки сейчас на ЕКАДе от Чусовского тракта до Новомосковского тракта, от поворота к станции Палкино до реки Решетка и от реки Березовка до Высоцкого. На Березовском тракте Трудовой, Губа, Бахинской проезжей на отрезке от Барьерной до Укромного переулка скорость потока всего 5 км в час. И на Светлореченской серьезная пробка от Васильковой до Репина.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: На Радиосе игра «Третий звонок», и кто же сегодня станет обладателем подарочного издания книги «Гжель»? Давайте знакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Кто к нам дозвонился?
1: Щербакова Анна Сергеевна.
0: Аня, добрый вечер. Ваш звонок под номером 1.
1: Угу.
0: С наступающим Днем города и прекрасного вам вечера.
1: Спасибо.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня зовут Андрей.
0: Андрей, так уж вышло, что ваш звонок второй. Вам выпала честь поздравить екатеринбуржцев с наступающим Днем города.
2: Поздравляю любимый город его днем. Желаю развития, долгосрочного развития нашему любимому городу, а мы будем все помогать. Вот, хотел бы передать привет Давыдовой Дарье, той девушке. Хотел бы поздравить всех с наступающим Днем ВДВ и Днем железнодорожника.
0: Здорово, да, действительно, у нас очень много праздников, и я вас категорически поддерживаю во всех пожеланиях.
2: Спасибо вам.
0: Вас приветствует Радио Си.
3: Здравствуйте, меня зовут Валерия.
0: Как настроение в канун выходных и в канун на целого сонма праздников?
3: Да, у меня вообще еще и отпуск сначала.
0: Ну, да что вы говорите?
3: Шикарное настроение.
0: Вы вообще самый счастливый человек города Екатеринбурга в данный момент. Еще и потому, что вы победитель третьего звонка.
3: Правда? Здорово.
0: К вам отправляется подарочное издание книги «Гжель. Русский промысел 18-21 века».
3: Вы даже не представляете, как я рада. Спасибо большое, Радио Си, вы лучшие. Поздравляю всех с наступающим нашим шикарным праздником. У нас самый лучший город Екатеринбург. Всем отличного настроения, хороших выходных и хорошей погоды по возможности. Спасибо. Радио Си, вы лучшие.
0: На правах рекламы альбом «Гжель» приглашает вас в захватывающее путешествие по истории знаменитой русской росписи. Внутри книги нас ждут фотографии, описание уникальных техник, элементов декора и приемов росписи. 12+.
4: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: Нина, Reason is You на Радио Сих, там, где музыка, прежде всего музыка, между прочим, наилучший способ перемещаться во времени, и в грядущие выходные мы дарим вам вновь уикенд хитов из 90-х, яркие эмоции и только знакомые мелодии на Радио Си и онлайн на radioc.ru 12+. Впереди нас с вами ждет золотая коллекция Готье и Кимбра, Крис Ри, роскошное The Blue Cafe и в самом начале F.R. David Girl. Ну и посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер ГАК, автоцентр «Июль». А, во-первых, не забываем о многочисленных перекрытиях в связи с грядущим днем города. Ознакомиться с ними можно на сервисе Яндекс.Карты. А затруднения в данный момент на 3 балла по магистралям сложно на Московской и Ленина в оба направления, на улице Восточной к ЖД вокзалу. А крупнейшие пробки на ЕКАДе от Чусовского до Новомосковского тракта, от поворота к станции Палкино до реки Решетка и от 19-го километра до Высоцкого. Также на Трудовой Губахинской проезжей скорость потока 8 км в час на отрезке от Березовского тракта до Укромного переулка и на Светлореченской пробка от Васильковой до Репина.
1: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
2: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
3: Золотая коллекция «Радио Си».

Агатия и Кимбра завершают золотую коллекцию «Радио Си» без минуты 8 вечера в Екатеринбурге. Новости впереди. Доктор Албан, «It's My Life» и музыка, понятная без слов на «Радио Си», Дэвид Гарретт, «Пираты Карибского моря».

В Екатеринбурге 9:02. Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».

0: Добрый вечер. В субботу, 1 августа, в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы с градом, местами крупным, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупреждает Министерство общественной безопасности со ссылки на синоптиков. С 31 июля и по 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, а также подтопление отдельных участков поймы и пониженных участков местности. Жители призывают быть осторожными и в помещениях, и на улице. Автомобилистов в пути. В случае ЧС звонить по телефону 112. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. По его данным, наиболее заметные изменения произошли в республике Мариэл, где бензин подешевел на 9,7%. В Воронежской и Иркутской областях снижение более 6%, но разброс цен на разных заправках в регионах остается большим. Стоимость, например, 95-го доходит до 113 рублей за литр, говорят жители, сообщает БФМ. Напомню, 30 июля российское правительство приняло постановление о продлении полного запрета на экспорт бензина до 31 января 2027 года ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Между тем, в Свердловской области нет дефицита автотоплива. Сформирован достаточный запас. Об этом заявил глава управления ФАС региона Дмитрий Шалободов. По его словам, при активном потреблении топлива его хватит на неделю. Цены в среднем выросли не более чем на 5%. Всего в регионе насчитывается 690 заправок и большинство, 428, независимые. Именно на них цены на топливо могут сильно отличаться. У предпринимателей разные модели поведения в этой ситуации. Кто-то придерживает топливо, кто-то покупает у трейдера по высокой цене, отметил глава ФАС и подчеркнул, что у сельхозпроизводителей топливо есть у всех, пишет «Комсомольская правда». Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик». Подрядчик отремонтировал, в частности, купол, установил подсветку, также заменил кресла в зрительном зале. Сейчас идет ремонт служебных помещений для артистов и вольеров для животных. Напомню, работы в цирке начались в 2023 году. Сроки их сдачи уже дважды переносились. Стоимость реконструкции составит почти 3 миллиарда рублей, отмечает РБК. До российского параллельного проката добралась «Одиссея» Кристофера Нолана. Так называемые предсеансовые показы с 30 июля проходят в отдельных кинотеатрах, пишет Life.ru. Отзывы критиков противоречивы. С одной стороны, они говорят, что главный герой «Одиссей» не такой, как у Гомера. В фильме нет эмоциональной, политической и этической глубины, но хвалят зрелищность. Это самый дорогой фильм в карьере режиссера. Он полностью снят на IMAX-камеры нового поколения. В картине также плеяда звезд от Мэтта Дэймона до Зендаи. Все корабли в картине пригодны для плавания, а перед съемками актеры учились управлять старинными судами, отмечает Лента.ру. Центробанк установил курсы валют на выходные. Доллар 79,46, евро 91,19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
2: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
4: И о погоде на радио Сиа. В субботу, 1 августа, нам обещают облачность, дожди с грозами, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью по области от 15 до 17 тепла, а завтра днем в Екатеринбурге до плюс 22, а в Нижнем Тагиле и Краснотуринске до 20 тепла и в Первоуральске, Новоуральске прохладно, всего до плюс 17.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Доктор Албан, It's My Life, жизнь зовет и манит вечером в пятницу. Всех с завершением рабочей недели и прекрасного нам отдыха. 10 минут 9 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова, Эд Ширан. У нас на очереди Bad Habits. Сейчас на радио Си минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Бренд Maybach уже больше века ассоциируется с роскошью и максимальным статусом. Это имя носит самые эксклюзивные модификации Мерседеса. На днях был представлен обновленный кроссовер Maybach GLS 680. Главный акцент сделан на комфорте пассажиров второго ряда. Впервые функция массажа здесь интегрирована не только в сиденья, но и в выдвижные подставки для ног. Активная подвеска получила режим наклона кузова в поворотах. Автомобиль автоматически наклоняет кузов внутрь виража на 3 градуса, что практически полностью компенсирует боковые перегрузки для людей в салоне. Ходовая часть теперь связана с облачным сервисом. Автомобили обмениваются данными о дорожном покрытии в режиме реального времени, и подвеска заранее готовится к проезду неровностей. Бортовой суперкомпьютер обрабатывает данные из 10 камер и 17 радаров, выполняя до 254 триллионов операций в секунду. В том числе система полностью автоматизирует парковку и контролирует расстояние до бордюров. Под капотом 4-литровый турбомотор мощностью 603 лошадиных сил. В Европе цены на новинку стартуют от 200 тысяч евро. У нас, с учетом всех дополнительных издержек, стоимость нового Майбаха превысит 30 миллионов рублей. Что ж, красиво жить и ездить не запретишь.
2: Радио Си. Новости нашего города и золотые хиты онлайн на radio-si.ru.
4: Реклама. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Фестиваль мастеров «Иван да Мария». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Мария». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
9: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
10: АО ГСК «Югория», акция до конца июля этого года.
11: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11, 12 и 13 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в искренних чувствах. 20 августа «Симфония в парке». Билеты на люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Половина девятого в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Сих». В нашей компании хорошо всегда. Сегодня особенно в предвкушении выходных. Мы еще очень ждем празднования Дня города. Надеюсь, что погода не подкачает. Дотан Намф ждет нас впереди. Альваро Солер, Ля Синтура. Сейчас на радио «Сих» гороскоп на завтра. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, у вас будет выбор, не соглашайтесь на то, что вам неприятно или полностью отменяет ваши личные дела. Тельцы, не стоит заниматься серьезными и сложными делами, можно на один день сложить с себя груз обязанностей. Близнецы, хорошо бы заняться ревизией техники и электроники. Проверьте физическое состояние гаджетов и обновите пароли и софт. Раки, день домашних совещаний и планирования. Будьте реалистами. В эмоциональном запале вы можете запланировать слишком многое. Львы, разговоры и попытки уладить конфликты могут отнять много сил и времени. Придется набраться терпения. Девы, день незаконченных дел и разговоров. Вы не сможете договориться до решения, которое бы устроило всех, включая вас самих. Весы. День компромиссов и вынужденных уступок. Возможно, придется срочно менять план действий. Скорпионы. Возможно, сомнительные или неприятные ситуации, в которых вам придется принимать решения под давлением. Просто примите то, что получится. Стрельцы. Если хотите закончить или просто сделать дела, стоит поторопиться. Сложились отличные условия для решения прикладных задач. Козероги. Хороший день для встречи с друзьями и вообще приятных занятий. Вы сможете посмотреть на свои проблемы под другим углом. Водолеи. Не стоит нарушать договоренности. Сорванные по вашей вине планы на долгое время лишат вас доверия близких или партнеров. Рыбы. Не стоит ожидать от других стопроцентного выполнения обещаний. Скорее всего, что-нибудь пойдет не так.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.
2: Радио
4: Си. I feel lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: 20:46 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Сия. Прекрасный вечер пятницы. Провожаем июль, ждем выходных. И, конечно, празднование Дня города тоже очень ждем. А еще ждем хитов золотой коллекции. В последней четверти часа с нами Дэнни Трис, If Only You, Брайан Адамс, Cloud Number 9 и в самом начале Eurythmics, Miracle of Love.
1: Золотая коллекция Радио Сия.

0: 21.01 в Екатеринбурге, радио СИМ на 103.7 FM и о погоде на завтра. А в первый день августа нам пообещали облачность, дожди с грозами, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 15-17, завтра днем в Екатеринбурге и Лесном до 22 тепла, а в Каменске-Уральском плюс 18-20, в Полевском и Асбесте прохладно всего до плюс 17.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Танцы минус город на Радио 7. Музыка, которую мы любим. Ну а наш любимый город уже завтра отмечает свой день рождения. Всех нас поздравляю с наступающим. И, конечно, и нам, и нашему прекрасному городу хочется пожелать всего только самого замечательного. 21.11 в Екатеринбурге. С вами Радио 7. Длинный музыкальный микс ждет нас впереди. One Republic, Need You Love, и Depeche Mode, Savage Garden и A-Studio. Уже вот-вот Scorpions, When You Know на Радио 7.
1: Реклама.

0: елки, твое греческое настроение.
1: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
0: Радио Си.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио 7.

0: 21.47 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си, где, кстати, в грядущие выходные уикенд с хитами 90-х. Мы вспомним вместе время, когда музыка была по-настоящему громкой. Только мировые хиты из 90-х. Два дня в отличном ритме. Здесь на Радио Си и онлайн на radiosi.ru. 12+. Впереди нас с вами ждет золотая коллекция Cher, Rain, E-Type, Angels Crying и в самом начале Борис Гардинер.
1: Золотая коллекция Радио Си.

0: В Екатеринбурге 22.01, радио Си на 103.7 FM и о погоде на завтра. 1 августа нам пообещали облачность, дожди с грозами, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17, завтра днем до 22 тепла.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР РФ-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио 7.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Половина одиннадцатого в Екатеринбурге. Это радио Си, и романтический вечер дарит нам приятные моменты в компании песен о любви и самых красивых баллад. Brainstorm, Maybe. С нами далее еще Имани и Ли энд Раймс. Сейчас Анна Романова о том, что звезды пообещали нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, у вас будет выбор, не соглашайтесь на то, что вам неприятно или полностью отменяет ваши личные дела. Тельцы, не стоит заниматься серьезными и сложными делами, можно на один день сложить в себя груз обязанностей. Близнецы, хорошо бы заняться ревизией техники и электроники, проверьте физическое состояние гаджетов и обновите пароли и софт. Раки, день домашних совещаний и планирования. Будьте реалистами, в эмоциональном запале вы можете запланировать слишком многое. Львы, разговоры и попытки уладить конфликты могут отнять много сил и времени. Придется набраться терпения. Девы, день незаконченных дел и разговоров. Вы не сможете договориться до решения, которое бы устроило всех, включая вас самих. Весы. День компромиссов и вынужденных уступок. Возможно, придется срочно менять план действий. Скорпионы. Возможны сомнительные или неприятные ситуации, в которых вам придется принимать решения под давлением. Просто примите то, что получится. Стрельцы. Если хотите закончить или просто сделать дела, стоит поторопиться. Сложились отличные условия для решения прикладных задач. Козероги. Хороший день для встречи с друзьями и вообще приятных занятий. Вы сможете посмотреть на свои проблемы под другим углом. Водолеи. Не стоит нарушать договоренности. Сорванные по вашей вине планы на долгое время лишат вас доверия близких или партнеров. Рыбы. Не стоит ожидать от других стопроцентного выполнения обещаний. Скорее всего, что-нибудь пойдет не так.
4: Лучшие песни о любви.
5: Самые красивые баллады.
4: Романтический вечер.
5: На радио Си.

0: В Екатеринбурге 23 часа. Радио Сим на 103.7 FM. Сейчас пару слов о погоде. А в субботу, 1 августа, нам обещают облачность, дожди с грозами, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепла, завтра днем до плюс 22.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си»

встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си 103.7 FM. Broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛМ РФ 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Радио Си» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
3: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на «Радио Си».

обычной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мозг – очень интересная структура, которую изучали постепенно. Оказалось, что он не монолитен, как считалось раньше, а состоит из множества разных компонентов. Каждому из них пришлось придумывать название. Сегодня интересные названия структур мозга. Кора головного мозга состоит из двух полушарий, соединенных между собой пучком нервных волокон. Этот пучок называется мозолистым телом. И у мозолистого тела есть свой клюв и свое колено. Ограда – это ядро мозга в виде узкой полоски серого вещества. Ограда связана с обонятельной луковицей, однако при этом нейроны ограды также хорошо реагируют на слуховые и зрительные раздражения. Серый бугор – это отдел мозга, отвечающий за вегетативные, то есть бессознательные функции, например, за терморегуляцию. Поскольку есть бугор, есть и подбугорье, и надбугорье, и забугорье. Мозжечок похож по строению на большой мозг и тоже имеет разделительную линию. Но если у большого мозга она называется мозолистым телом, то у мозжечка это червь. Полость среднего мозга называется водопроводом, а точнее сильвиевым водопроводом. Кору больших полушарий часто называют плащом. Это слой серого вещества толщиной от 1,5 до 4,5 мм, который покрывает полушария мозга. Кора мозга или плащ составляет в среднем до 45% от объема всего мозга в целом. Бледный шар – это структура конечного мозга высших позвоночных. Если пощекотать бледный шар с помощью вживленных электродов, у нас начнут хаотично сокращаться мышцы конечностей. Головка хвостатого ядра примыкает внизу к переднему продырявленному веществу. Именно в этом месте она соединяется с чечевицеобразным ядром. Уздечка верхнего мозгового паруса – это тяж, соединяющий мозговой парус с крышей среднего мозга. Просто попробуйте себе это представить. У нас есть средний мозг, у которого есть крыша, и сразу под ней располагается парус. И что на первом месте? Гиппокамп, что значит «морской конек», — это часть обонятельного мозга. Он участвует в механизмах формирования эмоций и перехода кратковременной памяти в долговременную. Он заканчивается утолщениями, разделенными на отдельные бугорки, очень похожими на маленькие пальчики. Они так и называются — пальцы ног морского конька.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 31 июля – день необычных музыкальных инструментов. Одним из самых древних музыкальных инструментов, ныне существующих, считается флейта. Так, в 2008 году в Германии нашли конструкцию, созданную из костей птицы и бивня мамонта, которой примерно 35 тысяч лет. В конце 20 века в Австрии появился венский овощной оркестр. Его музыканты играют на инструментах, которые делают из свежих овощей прямо перед концертом. Вырезают, сверлят и комбинируют овощи. Например, из моркови делают флейты, из огурцов – саксофоны, из тыквы – барабаны, а лук-порей идет на скрипке. Во время выступления, чтобы обогатить звучание, добавляют и другие звуки – работающих миксеров, соковыжималок и терок, а из луковой шелухи создают шум ливня. Музыка венского овощного оркестра не только звучит, но еще и интересно выглядит и ароматно пахнет. Инструменты одноразовые, после концерта повар оркестра варит из них суп, а музыканты угощают им зрителей.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы наверняка слышали о масштабной экранизации «Одиссеи» от Кристофера Нолана с Мэттом Дэймоном в главной роли. Фильм хвалят за эпический размах, но в кулуарах часто обсуждают каскадера Дэвин Далтон. Ее рост всего 135 сантиметров, и именно эта миниатюрная 34-летняя канадка дублировала Мэтта Дэймона в самых жестких экшн-сценах. Зачем понадобилась женщина-дублер с такой разницей в росте? Дело в том, что Нолан принципиально отказался от компьютерной графики там, где это возможно, в пользу классической магии кино и приема принудительной перспективы. По сюжету герои сталкиваются с великанами-людоедами. Чтобы на экране они выглядели по-настоящему пугающе, их изображали каскадеры ростом за 2 метра, а команду «Одиссея» превратили в малышей. Сама Дэвин Далтон признается, что эта роль потребовала от нее прыгнуть выше головы и стать настоящим гением в плане боевой подготовки и выносливости. Работа в шотландских лесах была изнурительной, но физическая форма девушки поразила всю съемочную группу. Мэтт Дэймон заявил, что у Дэвин лучшие бицепсы, которые он видел в жизни. И в некоторых кадрах напряженные, мускулистые руки Одиссея крупным планом – это на 100% руки женщины-каскадера. К слову, именно Дэвин стоит спиной к зрителю на знаменитом промо-постере фильма, где герой спасается бегством от гигантов. Дэвин Далтон начинала свою карьеру в Голливуде с того, что через датчики движения оживляла обезьяну Корнелию в культовой франшизе «Восстание планеты обезьян». Дэвин надеется, что такой внезапный интерес к ее персоне поможет сдвинуть с мертвой точки давний спор в киноиндустрии, и каскадерам наконец-то начнут вручать премию «Оскар».
3: Здравствуйте! Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области из-за непогоды. В субботу 1 августа в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы с градом, в том числе крупным, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупреждает Министерство общественной безопасности. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках. Жители призывают быть осторожными в помещениях, на улице, автомобилистов в пути. Добавлю, что в Екатеринбурге в субботу в день города днем ожидается сильный дождь с грозой. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. По его данным, наиболее заметные изменения произошли в республике Мариэл, где бензин подешевел на 9,7%. В Воронежской и Иркутской областях снижение более 6%, но разброс цен на разных заправках в регионах остается большим. Стоимость, например, 95-го доходит до 113 рублей за литр, говорят жители, сообщает БФМ. Напомню, 30 июля российское правительство приняло постановление о продлении полного запрета на экспорт бензина до 31 января 2027 года ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Между тем, в Свердловской области нет дефицита автотоплива. Сформирован достаточный запас. Об этом заявил глава управления ФАС региона Дмитрий Шалободов. По его словам, при активном потреблении топлива его хватит на неделю. Цены в среднем выросли не более чем на 5%. Всего в регионе насчитывается 690 заправок и большинство, 428, независимые. Именно на них цены на топливо могут сильно отличаться. У предпринимателей разные модели поведения в этой ситуации. Кто-то придерживает топливо, кто-то покупает у трейдера по высокой цене, отметил глава ФАС и подчеркнул, что у сельхозпроизводителей топливо есть у всех, пишет «Комсомольская правда». Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик». Подрядчик отремонтировал в частности купол, установил подсветку, также заменил кресла в зрительном зале. Сейчас идет ремонт служебных помещений для артистов и вольеров для животных. Напомню, работы в цирке начались в 2023 году. Сроки их сдачи уже дважды переносились. Стоимость реконструкции составит почти 3 миллиарда рублей, отмечает РБК. До российского параллельного проката добралась «Одиссея» Кристофера Нолана. Так называемые предсеансовые показы с 30 июля проходят в отдельных кинотеатрах, пишет Life.ru. Отзывы критиков противоречивы. С одной стороны, они говорят, что главный герой «Одиссей» не такой, как у Гомера. В фильме нет эмоциональной, политической и этической глубины, но хвалят зрелищность. Это самый дорогой фильм в карьере режиссера. Он полностью снят на IMAX-камеры нового поколения. В картине также плеяда звезд от Мэтта Дэймона до Зендаи. Все корабли в картине пригодны для плавания, а перед съемками актеры учились управлять старинными судами, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют на выходные. Доллар 79.46, евро 91.19.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: 2608 километров на одном баке и одной зарядке. Китайский седан Geely Galaxy A7 попал в книгу Гиннесса за самый длинный пробег среди серийных гибридов. Это как из Москвы до Челябинска, через Ульяновск, Самару, Оренбург и Екатеринбург. Без единого визита на ЗЭС или к зарядному терминалу. Испытания шли 5 дней в реальном дорожном трафике и в том числе в городских пробках. Средний расход топлива упал до 2 литров на сотню. За этим результатом стоит силовая установка ТОР, чей бензиновый мотор выдает рекордный в мире КПД – более 47%. КПД обычного хорошего ДВС редко превышает 35%. Плюс распределением мощности заведует искусственный интеллект, который экономит еще до 15% топлива. Официально Galaxy A7 до наших автосалонов еще не добрался, но его везут по параллельному импорту под заказ. Эра, когда китайские машины брали только ценой и большими экранами, прошла.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 31 июля 1924 года на заставке киностудии «Метро-Голден-Майер» впервые появился знаменитый лев. Его показали перед фильмом «Тот, кто получает пощечины». Самец по кличке Слэц не рычал, а просто поворачивал голову, ведь кино было немым. А вот 31 июля 1928 года на заставке появился уже рычащий лев, преемник Слэца, самец Джеки. Студия стала снимать звуковое кино. Первая лента со звуком называлась «Белые тени южных морей». Интересно, что львиный рык на заставке звучал дольше, чем весь текст фильма, в котором зрители услышали только одно слово «Привет». Джеки был кинозвездой, и его возили по разным городам на поездах и на самолетах. В 27-м самолет упал из-за перегрузки в пустыне Аризоны, но пилот Мартин Дженсен и зверь чудом выжили. Летчик набросал в клетку сэндвичи, оставил льву молоко и воду и пошел пешком за помощью. Когда он добрался до телефона и позвонил на студию, первым вопросом был «Что со львом?». После этой истории Джеки получил новую кличку – «Счастливчик Лео». В разное время в заставках «Метро Голден-Майер» снималось семеро разных львов, а с 2022 года живого хищника заменил цифровой двойник.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по профилактике когнитивных нарушений и деменции. По оценке ученых, до 45% риска связано с факторами, на которые можно повлиять. Это курение, алкоголь, социальная изоляция, недостаток физической активности, загрязнение воздуха, высокое давление и диабет. ВОЗ советует придерживаться здорового питания, контролировать давление, уровень сахара и холестерина, сохранять социальные контакты и заниматься упражнениями, стимулирующими работу мозга. Людям со снижением слуха могут быть рекомендованы слуховые аппараты. При этом организация не рекомендует принимать витамины В и Е, омега-3, поливитамины и минеральные комплексы, если у человека не выявлен соответствующий дефицит. По данным ВОЗ, доказательств пользы таких добавок недостаточно, а возможные нежелательные эффекты могут превышать потенциальный результат. Главный вывод ученых вдохновляет. Наше здоровье почти наполовину зависит от наших собственных решений. Вместо покупки дорогих добавок стоит больше двигаться, открывать для себя новые хобби и сохранять теплое общение с друзьями. Все в наших руках.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Британский концерн Jaguar Land Rover полностью остановил производство в Китае. Заводы закрыты из-за критического падения спроса. Покупатели ушли к местным технологичным маркам вроде Zeekr или Outer. История британского бренда в КНР длилась 14 лет. В 2012-м англичане создали совместное предприятие, чтобы обойти ввозные пошлины. На конвейер встали кроссоверы Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport и седаны Jaguar XF. Долгое время они продавались только внутри Китая. Но в последние годы этот завод играл определенную роль и для российского параллельного импорта. В нашей стране бренд по-прежнему очень востребован. Если флагманские Range Rover и Defender везут к нам из Европы и Объединенных Арабских Эмиратов, то более доступные кроссоверы, например, удлиненный Evoque L, массово доставляют как раз с китайских складов по сравнительно привлекательным ценам. Так что закрытие производства в Китае может привести к дефициту у нас свежих Evoque и Discovery Sport, а оставшиеся европейские версии неизбежно вырастут в цене. Впрочем, сам завод в китайском Чанчжу без дела не останется. Совместно с Chery там начнут собирать новые электромобили под возрожденной маркой Freelander.

0: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.
1: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
2: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мозг – очень интересная структура, которую изучали постепенно. Оказалось, что он не монолитен, как считалось раньше, а состоит из множества разных компонентов. Каждому из них пришлось придумывать название. Сегодня интересные названия структур мозга. Кора головного мозга состоит из двух полушарий, соединенных между собой пучком нервных волокон. Этот пучок называется мозолистым телом. И у мозолистого тела есть свой клюв и свое колено. Ограда – это ядро мозга в виде узкой полоски серого вещества. Ограда связана с обонятельной луковицей, однако при этом нейроны ограды также хорошо реагируют на слуховые и зрительные раздражения. Серый бугор – это отдел мозга, отвечающий за вегетативные, то есть бессознательные функции, например, за терморегуляцию. Поскольку есть бугор, есть и подбугорье, и надбугорье, и забугорье. Мозжечок похож по строению на большой мозг и тоже имеет разделительную линию. Но если у большого мозга она называется мозолистым телом, то у мозжечка это червь. Полость среднего мозга называется водопроводом, а точнее сильвиевым водопроводом. Кору больших полушарий часто называют плащом. Это слой серого вещества толщиной от 1,5 до 4,5 мм, который покрывает полушарие мозга. Кора мозга или плащ составляет в среднем до 45% от объема всего мозга в целом. Бледный шар – это структура конечного мозга высших позвоночных. Если пощекотать бледный шар с помощью вживленных электродов, у нас начнут хаотично сокращаться мышцы конечностей. Головка хвостатого ядра примыкает внизу к переднему продырявленному веществу. Именно в этом месте она соединяется с чечевицеобразным ядром. Уздечка верхнего мозгового паруса – это тяж, соединяющий мозговой парус с крышей среднего мозга. Просто попробуйте себе это представить. У нас есть средний мозг, у которого есть крыша, и сразу под ней располагается парус. И что на первом месте? Гиппокамп, что значит «морской конек», — это часть обонятельного мозга. Он участвует в механизмах формирования эмоций и перехода кратковременной памяти в долговременную. Он заканчивается утолщениями, разделенными на отдельные бугорки, очень похожими на маленькие пальчики. Они так и называются — пальцы ног морского конька.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 31 июля – день необычных музыкальных инструментов. Одним из самых древних музыкальных инструментов, ныне существующих, считается флейта. Так, в 2008 году в Германии нашли конструкцию, созданную из костей птицы и бивня мамонта, которой примерно 35 тысяч лет. В конце 20 века в Австрии появился Венский овощной оркестр. Его музыканты играют на инструментах, которые делают из свежих овощей прямо перед концертом. Вырезают, сверлят и комбинируют овощи. Например, из моркови делают флейты, из огурцов – саксофоны, из тыквы – барабаны, а лук-порей идет на скрипке. Во время выступления, чтобы обогатить звучание, добавляют и другие звуки – работающих миксеров, соковыжималок и терок, а из луковой шелухи создают шум ливня. Музыка Венского овощного оркестра не только звучит, но еще и интересно выглядит и ароматно пахнет. Инструменты одноразовые, после концерта повар оркестра варит из них суп, а музыканты угощают им зрителей.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы наверняка слышали о масштабной экранизации «Одиссеи» от Кристофера Нолана с Мэттом Дэймоном в главной роли. Фильм хвалят за эпический размах, но в кулуарах часто обсуждают каскадера Дэвин Далтон. Ее рост всего 135 сантиметров, и именно эта миниатюрная 34-летняя канадка дублировала Мэтта Дэймона в самых жестких экшн-сценах. Зачем понадобилась женщина-дублер с такой разницей в росте? Дело в том, что Нолан принципиально отказался от компьютерной графики там, где это возможно, в пользу классической магии кино и приема принудительной перспективы. По сюжету герои сталкиваются с великанами-людоедами. Чтобы на экране они выглядели по-настоящему пугающе, их изображали каскадеры ростом за 2 метра, а команду «Одиссея» превратили в малышей. Сама Дэвин Далтон признается, что эта роль потребовала от нее прыгнуть выше головы и стать настоящим гением в плане боевой подготовки и выносливости. Работа в шотландских лесах была изнурительной, но физическая форма девушки поразила всю съемочную группу. Мэтт Дэймон заявил, что у Дэвин лучшие бицепсы, которые он видел в жизни. И в некоторых кадрах напряженные, мускулистые руки Одиссея крупным планом – это на 100% руки женщины-каскадера. К слову, именно Дэвин стоит спиной к зрителю на знаменитом промо-постере фильма, где герой спасается бегством от гигантов. Дэвин Далтон начинала свою карьеру в Голливуде с того, что через датчики движения оживляла обезьяну Корнелию в культовой франшизе «Восстание планеты обезьян». Дэвин надеется, что такой внезапный интерес к ее персоне поможет сдвинуть с мертвой точки давний спор в киноиндустрии, и каскадерам наконец-то начнут вручать премию «Оскар».
3: Здравствуйте! Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области из-за непогоды. В субботу 1 августа в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы с градом, в том числе крупным, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупреждает Министерство общественной безопасности. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках. Жители призывают быть осторожными в помещениях, на улице, автомобилистов в пути. Добавлю, что в Екатеринбурге в субботу в день города и днем ожидается сильный дождь с грозой. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. По его данным, наиболее заметные изменения произошли в республике Мариэл, где бензин подешевел на 9,7%. В Воронежской и Иркутской областях снижение более 6%, но разброс цен на разных заправках в регионах остается большим. Стоимость, например, 95-го доходит до 113 рублей за литр, говорят жители, сообщает БФМ. Напомню, 30 июля российское правительство приняло постановление о продлении полного запрета на экспорт бензина до 31 января 2027 года ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Между тем, в Свердловской области нет дефицита автотоплива. Сформирован достаточный запас. Об этом заявил глава управления ФАС региона Дмитрий Шалободов. По его словам, при активном потреблении топлива его хватит на неделю. Цены в среднем выросли не более чем на 5%. Всего в регионе насчитывается 690 заправок и большинство, 428, независимые. Именно на них цены на топливо могут сильно отличаться. У предпринимателей разные модели поведения в этой ситуации. Кто-то придерживает топливо, кто-то покупает у трейдера по высокой цене, отметил глава ФАС и подчеркнул, что у сельхозпроизводителей топливо есть у всех, пишет «Комсомольская правда». Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик». Подрядчик отремонтировал, в частности, купол, установил подсветку, также заменил кресла в зрительном зале. Сейчас идет ремонт служебных помещений для артистов и вольеров для животных. Напомню, работы в цирке начались в 2023 году. Сроки их сдачи уже дважды переносились. Стоимость реконструкции составит почти 3 миллиарда рублей, отмечает РБК. До российского параллельного проката добралась «Одиссея» Кристофера Нолана. Так называемые предсеансовые показы с 30 июля проходят в отдельных кинотеатрах, пишет Life.ru. Отзывы критиков противоречивы. С одной стороны, они говорят, что главный герой «Одиссей» не такой, как у Гомера. В фильме нет эмоциональной, политической и этической глубины, но хвалят зрелищность. Это самый дорогой фильм в карьере режиссера. Он полностью снят на IMAX-камеры нового поколения. В картине также плеяда звезд от Мэтта Дэймона до Зендаи. Все корабли в картине пригодны для плавания, а перед съемками актеры учились управлять старинными судами, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют на выходные. Доллар 79.46, евро 91.19.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: 2608 километров на одном баке и одной зарядке. Китайский седан Geely Galaxy A7 попал в книгу Гиннесса за самый длинный пробег среди серийных гибридов. Это как из Москвы до Челябинска, через Ульяновск, Самару, Оренбург и Екатеринбург. Без единого визита на ЗЭС или к зарядному терминалу. Испытания шли 5 дней в реальном дорожном трафике и в том числе в городских пробках. Средний расход топлива упал до 2 литров на сотню. За этим результатом стоит силовая установка ТОР, чей бензиновый мотор выдает рекордный в мире КПД – более 47%. КПД обычного хорошего ДВС редко превышает 35%. Плюс распределением мощности заведует искусственный интеллект, который экономит еще до 15% топлива. Официально Galaxy A7 до наших автосалонов еще не добрался, но его везут по параллельному импорту под заказ. Эра, когда китайские машины брали только ценой и большими экранами, прошла.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 31 июля 1924 года на заставке киностудии «Метро Голден Майер» впервые появился знаменитый лев. Его показали перед фильмом «Тот, кто получает пощечины». Самец по кличке Слэц не рычал, а просто поворачивал голову. Ведь кино было немым. А вот 31 июля 1928 года на заставке появился уже рычащий лев. Преемник Слэца, самец Джеки. Студия стала снимать звуковое кино. Первая лента со звуком называлась «Белые тени южных морей». Интересно, что львиный рык на заставке звучал дольше, чем весь текст фильма, в котором зрители услышали только одно слово «Привет». Джеки был кинозвездой, и его возили по разным городам на поездах и на самолетах. В 27-м самолет упал из-за перегрузки в пустыне Аризоны, но пилот Мартин Дженсен и зверь чудом выжили. Летчик набросал в клетку сэндвичи, оставил льву молоко и воду и пошел пешком за помощью. Когда он добрался до телефона и позвонил на студию, первым вопросом был «Что со львом?». После этой истории Джеки получил новую кличку «Счастливчик Лео». В разное время в заставках «Метро Голден Майер» снималось 7 разных львов, а с 2022 года живого хищника заменил цифровой двойник.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по профилактике когнитивных нарушений и деменции. По оценке ученых, до 45% риска связано с факторами, на которые можно повлиять. Это курение, алкоголь, социальная изоляция, недостаток физической активности, загрязнение воздуха, высокое давление и диабет. ВОЗ советует придерживаться здорового питания, контролировать давление, уровень сахара и холестерина, сохранять социальные контакты и заниматься упражнениями, стимулирующими работу мозга. Людям со снижением слуха могут быть рекомендованы слуховые аппараты. При этом организация не рекомендует принимать витамины В и Е, омега-3, поливитамины и минеральные комплексы, если у человека не выявлен соответствующий дефицит. По данным ВОЗ, доказательств пользы таких добавок недостаточно, а возможные нежелательные эффекты могут превышать потенциальный результат. Главный вывод ученых вдохновляет. Наше здоровье почти наполовину зависит от наших собственных решений. Вместо покупки дорогих добавок стоит больше двигаться, открывать для себя новые хобби и сохранять теплое общение с друзьями. Все в наших руках.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Британский концерн Jaguar Land Rover полностью остановил производство в Китае. Заводы закрыты из-за критического падения спроса. Покупатели ушли к местным технологичным маркам вроде Zeekr или Outo. История британского бренда в КНР длилась 14 лет. В 2012-м англичане создали совместное предприятие, чтобы обойти ввозные пошлины. На конвейер встали кроссоверы Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport и седаны Jaguar XF. Долгое время они продавались только внутри Китая. Но в последние годы этот завод играл определенную роль и для российского параллельного импорта. В нашей стране бренд по-прежнему очень востребован. Если флагманские Range Rover и Defender везут к нам из Европы и Объединенных Арабских Эмиратов, то более доступные кроссоверы, например, удлиненный Evoque L, массово доставляют как раз с китайских складов по сравнительно привлекательным ценам. Так что закрытие производства в Китае может привести к дефициту у нас свежих Evoque и Discovery Sport. А оставшиеся европейские версии неизбежно вырастут в цене. Впрочем, сам завод в китайском Чанчжу без дела не останется. Совместно с Chery там начнут собирать новые электромобили под возрожденной маркой Freelander.

0: СМИ радиоси. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
3: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мозг – очень интересная структура, которую изучали постепенно. Оказалось, что он не монолитен, как считалось раньше, а состоит из множества разных компонентов. Каждому из них пришлось придумывать название. Сегодня интересные названия структур мозга. Кора головного мозга состоит из двух полушарий, соединенных между собой пучком нервных волокон. Этот пучок называется мозолистым телом. И у мозолистого тела есть свой клюв и свое колено. Ограда – это ядро мозга в виде узкой полоски серого вещества. Ограда связана с обонятельной луковицей, однако при этом нейроны ограды также хорошо реагируют на слуховые и зрительные раздражения. Серый бугор – это отдел мозга, отвечающий за вегетативные, то есть бессознательные функции, например, за терморегуляцию. Поскольку есть бугор, есть и подбугорье, и надбугорье, и забугорье. Мозжечок похож по строению на большой мозг и тоже имеет разделительную линию. Но если у большого мозга она называется мозолистым телом, то у мозжечка это червь. Полость среднего мозга называется водопроводом, а точнее сильвиевым водопроводом. Кору больших полушарий часто называют плащом. Это слой серого вещества толщиной от 1,5 до 4,5 мм, который покрывает полушарие мозга. Кора мозга или плащ составляет в среднем до 45% от объема всего мозга в целом. Бледный шар – это структура конечного мозга высших позвоночных. Если пощекотать бледный шар с помощью вживленных электродов, у нас начнут хаотично сокращаться мышцы конечностей. Головка хвостатого ядра примыкает внизу к переднему продырявленному веществу. Именно в этом месте она соединяется с чечевицеобразным ядром. Уздечка верхнего мозгового паруса – это тяж, соединяющий мозговой парус с крышей среднего мозга. Просто попробуйте себе это представить. У нас есть средний мозг, у которого есть крыша, и сразу под ней располагается парус. И что на первом месте? Гиппокамп, что значит «морской конек», — это часть обонятельного мозга. Он участвует в механизмах формирования эмоций и перехода кратковременной памяти в долговременную. Он заканчивается утолщениями, разделенными на отдельные бугорки, очень похожими на маленькие пальчики. Они так и называются — пальцы ног морского конька.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: 31 июля – день необычных музыкальных инструментов. Одним из самых древних музыкальных инструментов, ныне существующих, считается флейта. Так, в 2008 году в Германии нашли конструкцию, созданную из костей птицы и бивня мамонта, которой примерно 35 тысяч лет. В конце 20 века в Австрии появился Венский овощной оркестр. Его музыканты играют на инструментах, которые делают из свежих овощей прямо перед концертом. Вырезают, сверлят и комбинируют овощи. Например, из моркови делают флейты, из огурцов – саксофоны, из тыквы – барабаны, а лук-порей идет на скрипке. Во время выступления, чтобы обогатить звучание, добавляют и другие звуки – работающих миксеров, соковыжималок и терок, а из луковой шелухи создают шум ливня. Музыка Венского овощного оркестра не только звучит, но еще и интересно выглядит и ароматно пахнет. Инструменты одноразовые, после концерта повар оркестра варит из них суп, а музыканты угощают им зрителей.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы наверняка слышали о масштабной экранизации «Одиссеи» от Кристофера Нолана с Мэттом Дэймоном в главной роли. Фильм хвалят за эпический размах, но в кулуарах часто обсуждают каскадера Дэвин Далтон. Ее рост всего 135 сантиметров, и именно эта миниатюрная 34-летняя канадка дублировала Мэтта Дэймона в самых жестких экшн-сценах. Зачем понадобилась женщина-дублер с такой разницей в росте? Дело в том, что Нолан принципиально отказался от компьютерной графики там, где это возможно, в пользу классической магии кино и приема принудительной перспективы. По сюжету герои сталкиваются с великанами-людоедами. Чтобы на экране они выглядели по-настоящему пугающе, их изображали каскадеры ростом за 2 метра, а команду «Одиссея» превратили в малышей. Сама Дэвин Далтон признается, что эта роль потребовала от нее прыгнуть выше головы и стать настоящим гением в плане боевой подготовки и выносливости. Работа в шотландских лесах была изнурительной, но физическая форма девушки поразила всю съемочную группу. Мэтт Дэймон заявил, что у Дэвин лучшие бицепсы, которые он видел в жизни. И в некоторых кадрах напряженные, мускулистые руки Одиссея крупным планом – это на 100% руки женщины-каскадера. К слову, именно Дэвин стоит спиной к зрителю на знаменитом промо-постере фильма, где герой спасается бегством от гигантов. Дэвин Далтон начинала свою карьеру в Голливуде с того, что через датчики движения оживляла обезьяну Корнелию в культовой франшизе «Восстание планеты обезьян». Дэвин надеется, что такой внезапный интерес к ее персоне поможет сдвинуть с мертвой точки давний спор в киноиндустрии, и каскадерам наконец-то начнут вручать премию «Оскар».
3: Здравствуйте! Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области из-за непогоды. В субботу 1 августа в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы с градом, в том числе крупным, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупреждает Министерство общественной безопасности. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровня воды в реках. Жители призывают быть осторожными в помещениях, на улице, автомобилистов в пути. Добавлю, что в Екатеринбурге в субботу в день города днем ожидается сильный дождь с грозой. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. По его данным, наиболее заметные изменения произошли в республике Мариэл, где бензин подешевел на 9,7%. В Воронежской и Иркутской областях снижение более 6%, но разброс цен на разных заправках в регионах остается большим. Стоимость, например, 95-го доходит до 113 рублей за литр, говорят жители, сообщает БФМ. Напомню, 30 июля российское правительство приняло постановление о продлении полного запрета на экспорт бензина до 31 января 2027 года ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Между тем, в Свердловской области нет дефицита автотоплива. Сформирован достаточный запас. Об этом заявил глава управления ФАС региона Дмитрий Шалободов. По его словам, при активном потреблении топлива его хватит на неделю. Цены в среднем выросли не более чем на 5%. Всего в регионе насчитывается 690 заправок и большинство, 428, независимые. Именно на них цены на топливо могут сильно отличаться. У предпринимателей разные модели поведения в этой ситуации. Кто-то придерживает топливо, кто-то покупает у трейдера по высокой цене, отметил глава ФАС и подчеркнул, что у сельхозпроизводителей топливо есть у всех, пишет «Комсомольская правда». Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик». Подрядчик отремонтировал в частности купол, установил подсветку, также заменил кресла в зрительном зале. Сейчас идет ремонт служебных помещений для артистов и вольеров для животных. Напомню, работы в цирке начались в 2023 году. Сроки их сдачи уже дважды переносились. Стоимость реконструкции составит почти 3 миллиарда рублей, отмечает РБК. До российского параллельного проката добралась «Одиссея» Кристофера Нолана. Так называемые предсеансовые показы с 30 июля проходят в отдельных кинотеатрах, пишет Life.ru. Отзывы критиков противоречивы. С одной стороны, они говорят, что главный герой «Одиссей» не такой, как у Гомера. В фильме нет эмоциональной, политической и этической глубины, но хвалят зрелищность. Это самый дорогой фильм в карьере режиссера. Он полностью снят на IMAX-камеры нового поколения. В картине также плеяда звезд от Мэтта Дэймона до Зендаи. Все корабли в картине пригодны для плавания, а перед съемками актеры учились управлять старинными судами, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют на выходные. Доллар 79,46, евро 91,19.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: 2608 километров на одном баке и одной зарядке. Китайский седан Geely Galaxy A7 попал в книгу Гиннесса за самый длинный пробег среди серийных гибридов. Это как из Москвы до Челябинска, через Ульяновск, Самару, Оренбург и Екатеринбург. Без единого визита на ЗЭС или к зарядному терминалу. Испытания шли 5 дней в реальном дорожном трафике и в том числе в городских пробках. Средний расход топлива упал до 2 литров на сотню. За этим результатом стоит силовая установка ТОР, чей бензиновый мотор выдает рекордный в мире КПД – более 47%. КПД обычного хорошего ДВС редко превышает 35%. Плюс распределением мощности заведует искусственный интеллект, который экономит еще до 15% топлива. Официально Galaxy A7 до наших автосалонов еще не добрался, но его везут по параллельному импорту под заказ. Эра, когда китайские машины брали только ценой и большими экранами, прошла.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 31 июля 1924 года на заставке киностудии «Метро-Голден-Майер» впервые появился знаменитый лев. Его показали перед фильмом «Тот, кто получает пощечины». Самец по кличке Слэц не рычал, а просто поворачивал голову, ведь кино было немым. А вот 31 июля 1928 года на заставке появился уже рычащий лев, преемник Слэца, самец Джеки. Студия стала снимать звуковое кино. Первая лента со звуком называлась «Белые тени южных морей». Интересно, что львиный рык на заставке звучал дольше, чем весь текст фильма, в котором зрители услышали только одно слово «Привет». Джеки был кинозвездой, и его возили по разным городам на поездах и на самолетах. В 27-м самолет упал из-за перегрузки в пустыне Аризоны, но пилот Мартин Дженсен и зверь чудом выжили. Летчик набросал в клетку сэндвичи, оставил льву молоко и воду и пошел пешком за помощью. Когда он добрался до телефона и позвонил на студию, первым вопросом был «Что со львом?». После этой истории Джеки получил новую кличку – «Счастливчик Лео». В разное время в заставках «Метро Голден-Майер» снималось семеро разных львов, а с 2022 года живого хищника заменил цифровой двойник.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по профилактике когнитивных нарушений и деменции. По оценке ученых, до 45% риска связано с факторами, на которые можно повлиять. Это курение, алкоголь, социальная изоляция, недостаток физической активности, загрязнение воздуха, высокое давление и диабет. ВОЗ советует придерживаться здорового питания, контролировать давление, уровень сахара и холестерина, сохранять социальные контакты и заниматься упражнениями, стимулирующими работу мозга. Людям со снижением слуха могут быть рекомендованы слуховые аппараты. При этом организация не рекомендует принимать витамины В и Е, омега-3, поливитамины и минеральные комплексы, если у человека не выявлен соответствующий дефицит. По данным ВОЗ, доказательств пользы таких добавок недостаточно, а возможные нежелательные эффекты могут превышать потенциальный результат. Главный вывод ученых вдохновляет. Наше здоровье почти наполовину зависит от наших собственных решений. Вместо покупки дорогих добавок стоит больше двигаться, открывать для себя новые хобби и сохранять теплое общение с друзьями. Все в наших руках.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Британский концерн Jaguar Land Rover полностью остановил производство в Китае. Заводы закрыты из-за критического падения спроса. Покупатели ушли к местным технологичным маркам вроде Zeekr или Outer. История британского бренда в КНР длилась 14 лет. В 2012-м англичане создали совместное предприятие, чтобы обойти ввозные пошлины. На конвейер встали кроссоверы Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport и седаны Jaguar XF. Долгое время они продавались только внутри Китая. Но в последние годы этот завод играл определенную роль и для российского параллельного импорта. В нашей стране бренд по-прежнему очень востребован. Если флагманские Range Rover и Defender везут к нам из Европы и Объединенных Арабских Эмиратов, то более доступные кроссоверы, например, удлиненный Evoque L, массово доставляют как раз с китайских складов по сравнительно привлекательным ценам. Так что закрытие производства в Китае может привести к дефициту у нас свежих Evoque и Discovery Sport. А оставшиеся европейские версии неизбежно вырастут в цене. Впрочем, сам завод в китайском Чанчжу без дела не останется. Совместно с Chery там начнут собирать новые электромобили под возрожденной маркой Freelander.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство L номер FS77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
3: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мозг – очень интересная структура, которую изучали постепенно. Оказалось, что он не монолитен, как считалось раньше, а состоит из множества разных компонентов. Каждому из них пришлось придумывать название. Сегодня интересные названия структур мозга. Кора головного мозга состоит из двух полушарий, соединенных между собой пучком нервных волокон. Этот пучок называется мозолистым телом. И у мозолистого тела есть свой клюв и свое колено. Ограда – это ядро мозга в виде узкой полоски серого вещества. Ограда связана с обонятельной луковицей, однако при этом нейроны ограды также хорошо реагируют на слуховые и зрительные раздражения. Серый бугор – это отдел мозга, отвечающий за вегетативные, то есть бессознательные функции, например, за терморегуляцию. Поскольку есть бугор, есть и подбугорье, и надбугорье, и забугорье. Мозжечок похож по строению на большой мозг и тоже имеет разделительную линию. Но если у большого мозга она называется мозолистым телом, то у мозжечка это червь. Полость среднего мозга называется водопроводом, а точнее сильвиевым водопроводом. Кору больших полушарий часто называют плащом. Это слой серого вещества толщиной от 1,5 до 4,5 мм, который покрывает полушарие мозга. Кора мозга или плащ составляет в среднем до 45% от объема всего мозга в целом. Бледный шар – это структура конечного мозга высших позвоночных. Если пощекотать бледный шар с помощью вживленных электродов, у нас начнут хаотично сокращаться мышцы конечностей. Головка хвостатого ядра примыкает внизу к переднему продырявленному веществу. Именно в этом месте она соединяется с чечевицеобразным ядром. Уздечка верхнего мозгового паруса – это тяж, соединяющий мозговой парус с крышей среднего мозга. Просто попробуйте себе это представить. У нас есть средний мозг, у которого есть крыша, и сразу под ней располагается парус. И что на первом месте? Гиппокамп, что значит «морской конек», — это часть обонятельного мозга. Он участвует в механизмах формирования эмоций и перехода кратковременной памяти в долговременную. Он заканчивается утолщениями, разделенными на отдельные бугорки, очень похожими на маленькие пальчики. Они так и называются — пальцы ног морского конька.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 31 июля – день необычных музыкальных инструментов. Одним из самых древних музыкальных инструментов, ныне существующих, считается флейта. Так, в 2008 году в Германии нашли конструкцию, созданную из костей птицы и бивня мамонта, которой примерно 35 тысяч лет. В конце 20 века в Австрии появился венский овощной оркестр. Его музыканты играют на инструментах, которые делают из свежих овощей прямо перед концертом. Вырезают, сверлят и комбинируют овощи. Например, из моркови делают флейты, из огурцов – саксофоны, из тыквы – барабаны, а лук-порей идет на скрипке. Во время выступления, чтобы обогатить звучание, добавляют и другие звуки – работающих миксеров, соковыжималок и терок, а из луковой шелухи создают шум ливня. Музыка венского овощного оркестра не только звучит, но еще и интересно выглядит и ароматно пахнет. Инструменты одноразовые, после концерта повар оркестра варит из них суп, а музыканты угощают им зрителей.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы наверняка слышали о масштабной экранизации «Одиссеи» от Кристофера Нолана с Мэттом Дэймоном в главной роли. Фильм хвалят за эпический размах, но в кулуарах часто обсуждают каскадера Дэвин Далтон. Ее рост всего 135 сантиметров, и именно эта миниатюрная 34-летняя канадка дублировала Мэтта Дэймона в самых жестких экшн-сценах. Зачем понадобилась женщина-дублер с такой разницей в росте? Дело в том, что Нолан принципиально отказался от компьютерной графики там, где это возможно, в пользу классической магии кино и приема принудительной перспективы. По сюжету герои сталкиваются с великанами-людоедами. Чтобы на экране они выглядели по-настоящему пугающе, их изображали каскадеры ростом за 2 метра, а команду «Одиссея» превратили в малышей. Сама Дэвин Далтон признается, что эта роль потребовала от нее прыгнуть выше головы и стать настоящим гением в плане боевой подготовки и выносливости. Работа в шотландских лесах была изнурительной, но физическая форма девушки поразила всю съемочную группу. Мэтт Дэймон заявил, что у Дэвин лучшие бицепсы, которые он видел в жизни. И в некоторых кадрах напряженные, мускулистые руки Одиссея крупным планом – это на 100% руки женщины-каскадера. К слову, именно Дэвин стоит спиной к зрителю на знаменитом промо-постере фильма, где герой спасается бегством от гигантов. Дэвин Далтон начинала свою карьеру в Голливуде с того, что через датчики движения оживляла обезьяну Корнелию в культовой франшизе «Восстание планеты обезьян». Дэвин надеется, что такой внезапный интерес к ее персоне поможет сдвинуть с мертвой точки давний спор в киноиндустрии, и каскадерам наконец-то начнут вручать премию «Оскар».
3: Здравствуйте! Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области из-за непогоды. В субботу 1 августа в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы с градом, в том числе крупным, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупреждает Министерство общественной безопасности. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках. Жители призывают быть осторожными в помещениях, на улице, автомобилистов в пути. Добавлю, что в Екатеринбурге в субботу в день города днем ожидается сильный дождь с грозой. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. По его данным, наиболее заметные изменения произошли в республике Мариэл, где бензин подешевел на 9,7%. В Воронежской и Иркутской областях снижение более 6%. Но разброс цен на разных заправках в регионах остается большим. Стоимость, например, 95-го доходит до 113 рублей за литр, говорят жители, сообщает БФМ. Напомню, 30 июля российское правительство приняло постановление о продлении полного запрета на экспорт бензина до 31 января 2027 года ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Между тем, в Свердловской области нет дефицита автотоплива. Сформирован достаточный запас. Об этом заявил глава управления ФАС региона Дмитрий Шалободов. По его словам, при активном потреблении топлива его хватит на неделю. Цены в среднем выросли не более чем на 5%. Всего в регионе насчитывается 690 заправок и большинство, 428, независимые. Именно на них цены на топливо могут сильно отличаться. У предпринимателей разные модели поведения в этой ситуации. Кто-то придерживает топливо, кто-то покупает у трейдера по высокой цене, отметил глава ФАС и подчеркнул, что у сельхозпроизводителей топливо есть у всех, пишет «Комсомольская правда». Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик». Подрядчик отремонтировал, в частности, купол, установил подсветку, также заменил кресла в зрительном зале. Сейчас идет ремонт служебных помещений для артистов и вольеров для животных. Напомню, работы в цирке начались в 2023 году. Сроки их сдачи уже дважды переносились. Стоимость реконструкции составит почти 3 миллиарда рублей, отмечает РБК. До российского параллельного проката добралась «Одиссея» Кристофера Нолана. Так называемые предсеансовые показы с 30 июля проходят в отдельных кинотеатрах, пишет Life.ru. Отзывы критиков противоречивы. С одной стороны, они говорят, что главный герой «Одиссей» не такой, как у Гомера. В фильме нет эмоциональной, политической и этической глубины, но хвалят зрелищность. Это самый дорогой фильм в карьере режиссера. Он полностью снят на IMAX-камеры нового поколения. В картине также плеяда звезд от Мэтта Дэймона до Зендаи. Все корабли в картине пригодны для плавания, а перед съемками актеры учились управлять старинными судами, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют на выходные. Доллар 79.46, евро 91.19.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: 2608 километров на одном баке и одной зарядке. Китайский седан Geely Galaxy A7 попал в книгу Гиннесса за самый длинный пробег среди серийных гибридов. Это как из Москвы до Челябинска, через Ульяновск, Самару, Оренбург и Екатеринбург. Без единого визита на ЗЭС или к зарядному терминалу. Испытания шли 5 дней в реальном дорожном трафике и в том числе в городских пробках. Средний расход топлива упал до 2 литров на сотню. За этим результатом стоит силовая установка Тор, чей бензиновый мотор выдает рекордный в мире КПД – более 47%. КПД обычного хорошего ДВС редко превышает 35%. Плюс распределением мощности заведует искусственный интеллект, который экономит еще до 15% топлива. Официально Galaxy A7 до наших автосалонов еще не добрался, но его везут по параллельному импорту под заказ. Эра, когда китайские машины брали только ценой и большими экранами, прошла.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 31 июля 1924 года на заставке киностудии «Метро-Голден-Майер» впервые появился знаменитый лев. Его показали перед фильмом «Тот, кто получает пощечины». Самец по кличке Слэц не рычал, а просто поворачивал голову, ведь кино было немым. А вот 31 июля 1928 года на заставке появился уже рычащий лев, преемник Слэца, самец Джеки. Студия стала снимать звуковое кино. Первая лента со звуком называлась «Белые тени южных морей». Интересно, что львиный рык на заставке звучал дольше, чем весь текст фильма, в котором зрители услышали только одно слово «Привет». Джеки был кинозвездой, и его возили по разным городам на поездах и на самолетах. В 27-м самолет упал из-за перегрузки в пустыне Аризоны, но пилот Мартин Дженсен и зверь чудом выжили. Летчик набросал в клетку сэндвичи, оставил льву молоко и воду и пошел пешком за помощью. Когда он добрался до телефона и позвонил на студию, первым вопросом был «Что со львом?». После этой истории Джеки получил новую кличку – «Счастливчик Лео». В разное время в заставках «Метро Голден-Майер» снималось семеро разных львов, а с 2022 года живого хищника заменил цифровой двойник.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по профилактике когнитивных нарушений и деменции. По оценке ученых, до 45% риска связано с факторами, на которые можно повлиять. Это курение, алкоголь, социальная изоляция, недостаток физической активности, загрязнение воздуха, высокое давление и диабет. ВОЗ советует придерживаться здорового питания, контролировать давление, уровень сахара и холестерина, сохранять социальные контакты и заниматься упражнениями, стимулирующими работу мозга. Людям со снижением слуха могут быть рекомендованы слуховые аппараты. При этом организация не рекомендует принимать витамины В и Е, омега-3, поливитамины и минеральные комплексы, если у человека не выявлен соответствующий дефицит. По данным ВОЗ, доказательств пользы таких добавок недостаточно, а возможные нежелательные эффекты могут превышать потенциальный результат. Главный вывод ученых вдохновляет. Наше здоровье почти наполовину зависит от наших собственных решений. Вместо покупки дорогих добавок стоит больше двигаться, открывать для себя новые хобби и сохранять теплое общение с друзьями. Все в наших руках.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Британский концерн Jaguar Land Rover полностью остановил производство в Китае. Заводы закрыты из-за критического падения спроса. Покупатели ушли к местным технологичным маркам вроде Zeekr или Outa. История британского бренда в КНР длилась 14 лет. В 2012-м англичане создали совместное предприятие, чтобы обойти ввозные пошлины. На конвейер встали кроссоверы Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport и седаны Jaguar XF. Долгое время они продавались только внутри Китая. Но в последние годы этот завод играл определенную роль и для российского параллельного импорта. В нашей стране бренд по-прежнему очень востребован. Если флагманские Range Rover и Defender везут к нам из Европы и Объединенных Арабских Эмиратов, то более доступные кроссоверы, например, удлиненный Evoque L, массово доставляют как раз с китайских складов по сравнительно привлекательным ценам. Так что закрытие производства в Китае может привести к дефициту у нас свежих Evoque и Discovery Sport. А оставшиеся европейские версии неизбежно вырастут в цене. Впрочем, сам завод в китайском Чанчжу без дела не останется. Совместно с Chery там начнут собирать новые электромобили под возрожденной маркой Freelander.
2: Радио Си. Уикенд с хитами 90-х.
0: В эти выходные только яркие треки из 90-х на Радио Си.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
3: Лучшее из поп и рок-музыки